священнослужителей. Мартин Лютер, публично осудивший разграбление Рима, тем не менее написал: «Христос сделал так, что император, преследовавший Лютера для папы, уничтожил папу для Лютера».

0: жутким атеистом я не был. Я знал о том, что существует Бог. Ну, есть и есть. Он сам по себе, я сам по себе. Это все не для меня было. Я Библию в руках сроду не держал.
1: Михаил работал в ресторане, занимался музыкой и вел обеспеченную жизнь. Но, как говорят, денег много не бывает, и поэтому он использовал любую возможность, чтобы заработать как можно больше. И вот в 23 года он впервые попадает в тюрьму за мошенничество.
0: Совершив преступление, я сломал собственную жизнь. Было 25 человек потерпевших, я просто обманным путем завладел их деньгами. Для меня тот обман, который я совершил, это был как бы способ заработать деньги. То есть это полное отсутствие чувства ответственности там перед людьми и перед Богом. В первую очередь получилось, что перед самим собой. Меня судили на 5 лет.
1: Спустя 3 года Михаила переводят в колонию поселения, откуда он совершает побег и в течение 6 месяцев, переезжая из города в город, живет по-прежнему, зарабатывая деньги обманом. Уже тогда Михаил понимал, что поступает неправильно, но не знал, как остановиться.
0: Осознание того, что к родным и близким ты поехать не можешь. Дорога к ним закрыта на какое-то время. У меня был опыт посещения храмов православных, потому что я не знал, куда мне еще идти. Но идти хотел какое-то успокоение, какой-то внутренний покой. Но это не приносило никакого ни облегчения, ни успокоения, ничего абсолютно.
1: Находясь в розыске, Михаил совершает ограбление, за что получает новый срок – 6 лет колонии строгого режима. Чувство вины перед людьми, которых он обманул, неотступно преследует его. Но как освободиться от этого чувства, Михаил не знал.
0: Я постоянно думал о том, что я сделал, о том, как я буду жить дальше. То есть было огромное чувство вины. Вот и осознание того, что вину перед людьми я уже исправить не могу, потому что прошло слишком много времени. Каждому послать письмо, извиниться, то есть, или как это сделать. Но чувство вины, оно просто давило.
1: В тюрьму неоднократно приезжали верующие люди, которые рассказывали о Боге, его любви и прощении. Но Михаила это не интересовало. Он испытывал вину перед людьми, но вовсе не перед Богом.
0: Я всегда разделял вина перед людьми, вина перед Богом. Ну, для меня грех ассоциировался с одним, это убийство там. Я знал об Иисусе Христе, то есть из разговоров, но такие вещи в тюрьме окрашены оттенком страха быть непонятым окружающими. О, Мишка с ума сошел, Библией зачитался.
1: И все же каким-то образом в его руки попала Библия. Также он увлекался чтением и духовной литературы, но признавать себя грешником никак не хотел. А на душе от чтения Библии становилось легче.
0: Для меня это было откровение. Я в это ушел на какое-то время полностью. То есть это был мой внутренний мир. Мне хватало того, что я молился в течение дня, молился вечером, молился утром. Просил Бога освободить меня от чувства вины, вот, от тяжести, которая у меня на душе, и как можно скорее освободить меня из тюрьмы.
1: Но Михаил осознавал, что тюрьма – это то испытание, через которое ему надо было пройти. Иным путем Бог не мог его исправить. Постепенно Михаил стал смиряться и приходить к выводу, что он на самом деле грешник, и ему необходимо просить прощения у Бога.
0: Я прочел, что я не могу получить прощение от Бога, пока я не покаюсь в своих грехах, не раскаюсь. Я знаю, что людей можно обмануть. Бога не обманешь. Поэтому я все время думал, как это произойдет. Достаточно ли я готов признаться перед Богом во всех своих грехах? У меня как зациклилось в голове, что вот именно на мысли вот покаяние, покаяние, покаяние. То есть я говорил себе это несколько дней подряд. Ну, я чувствую, что я был готов открыться перед Богом и покаяться.
1: В один из вечеров Михаил заснул в ужасном настроении, будто предчувствуя, что должно что-то произойти. Среди ночи он проснулся. Вышел в коридор, сел на подоконник, и тут у него потекли слезы. Он стал просить прощения у Бога за все, что сделал.
0: Это был шок, потому что я не думал, что я на это способен. На самом деле у меня была просто эйфория. Ощущение вот того, что я не один, что есть мой Творец, есть мой Господин, кто-то, кому я охотно и с желанием буду подчиняться.
1: Тогда Михаил явно ощутил Божье присутствие. Небывалая легкость и покой наполнили его душу. Он смирился перед величием любящего Бога.
0: Бог вел меня к смирению. Гордыня была необузданная. Она сейчас, конечно, взбрыкивает, как в любом человеке. Но, по крайней мере, у меня есть опыт, как с этим бороться. То есть я знаю, что Господь помогает мне в любой ситуации.
1: Из тюрьмы Михаил был освобожден на год раньше, и в этом он увидел ответ на молитву. Он использовал тот шанс, который подарил ему Бог, и теперь у Михаила новая жизнь вместе с Иисусом.
0: Приход дорогу, он требует от человека внутреннего изменения, требует усилий. Это шанс вечной жизни, это шанс любви Божьей в этой жизни, где мы проведем вечность. Но об этом стоит подумать.
1: У каждого человека есть шанс начать свою жизнь заново. Но для этого надо подчиниться Богу и прислушаться голосу совести. Будьте честны сами с собой, и тогда вы сможете принять Божью любовь и прощение. С вами была Ольга Милтенис. До новых встреч на программе «Вечность в миниатюре».
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Ведь мы ничего не приносим с собой в мир, ничего и не сможем унести. Если есть пища и одежда, будем довольны этим. Те же, кто хочет разбогатеть, впадают в искушение и попадаются в капкан множества глупых и вредных желаний, которые тащат людей в пучину крушения и гибели. Корень всех зол — любовь к деньгам».

0: Как-то раз мне сказали, что я мог просто выдумать свою веру и своего Бога. Конечно же, я знаю, что это не так, но даже если и закралось во мне на мгновение сомнение, оно тут же сдалось перед страхом утратить веру. Потому что вера — это мой воздух. Я не могу себе представить, как прожить хотя бы миг, если нет Бога. Если я всего лишь случайный кусочек материи в мире случайностей без Творца и Небесного Отца. Как говорил Квакли Бродяк или из книги «Серебряное кресло» Клайва Льюиса, даже если мы все это выдумали, наша выдумка куда лучше невыдуманного мира.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

Вспомню тебя, костер разожгу, и звезды мне скажут.

Многие люди не прочь обзавестись Иисусом в своей жизни. Главное, чтобы за это не надо было ничего платить. Такие люди могут даже провозглашать веру в Иисуса и ходить в церковь. Но Иисус для них всего лишь страховой полис, который они приобрели заранее и не вспомнят о нем до самой смерти. Что мешает вам стать его учеником? Билли Грэм.

0: Свободное радио.
1: Кто-то промолчит, для тебя всего дороже, правда, многие ушли.

высокий дух всегда.

Макс Лукада. Это хуже, чем быть отвергнутым. Отвержение просто ранит вас, а предательство сыплет соль на открытую рану. Это хуже одиночества. Будучи одиноким, вы просто стоите один на холоде. Предательство же захлопывает перед вашим носом дверь. Это хуже насмешки. Насмешка вонзает в ваше тело нож. Предательство же поворачивает его внутри. Это хуже оскорбления. Оскорбление уязвляет ваше самолюбие. Предательство же разбивает ваше сердце.

0: Стих дня.
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих.
2: Свободное радио рядом.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Стих сегодняшнего дня, Евангелие Иоанна, 3 глава, 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Мы получаем спасение даром, но есть нюанс. У этого дара есть цена, и она оплачена жертвой Христа. Проблема человека, что, получая что-либо даром, он обесценивает это. Можно заметить, что тем, кому в жизни помогают, быстро забывают эту помощь и начинают воспринимать как должное. И то, чего могла стоить помощь или содействие, вообще не интересует. В пустыне у израильтян был выбор – смотреть на медного змея, чтобы оставаться в живых, или отвернуться от него и погибнуть. Чтобы обрести вечную жизнь, человек должен обратить взор веры на Сына Божьего, вознесенного на кресте, подобно медному змею. Думаю, важно понять, что способ спасения исходит не от человека, точно не от того, кого спасают. За ним лишь остается выбор – принять это спасение тем способом, который предложен. И наказание, как гнев Божий, не в том, что тебя поругали, а в том, что безверие лишает человека жизни вечной. И независимо от желания или нежелания человека, Бог по сей день предупреждает, показывает последствия. И здесь важно не просто уговорить, а предупредить, и делать это постоянно, как выражение того, что цена заплачена, нужно лишь только поверить в это, и поднять глаза на Христа, и принять помощь, предложенную человеку. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
2: Надежда есть всегда.

0: Притчи Соломона.
1: Как железо оттачивает железо, так и люди совершенствуют друг друга.

вовлекай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Звякиным.
1: Генри Хайнц. Крупный христианский бизнесмен 19-го столетия. Известный как изобретатель кетчупа и основатель одноименной компании. Генри Хайнц всегда утверждал, что его успех – это прямой результат веры в Бога. Однажды, посещая Англию, Генри решил сделать паломнический тур по местам захоронения религиозных лидеров Исаака Уотса, Джона Буньяна, Джона Уэсли. Посетив церквушку, которую проповедовал Джон Уэсли, Генри написал: «Было такое ощущение, что я стоял на святой земле». Когда Генри умирал, то его завещание начиналось словами: «Сегодня, в согласии с его волей, хочу сделать заявление о том, что Иисус Христос – мой Спаситель». Сегодня компания Heinz стоит 12 миллиардов долларов, продавая 650 миллионов упаковок кетчупа каждый год. У того, кто дает бедным, не будет недостатка, а того, кто закрывает от них глаза, будут много проклинать. Книга притчи Соломона, 28 глава, 27 стих.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Здравствуйте, друзья! Согласитесь, есть такие люди, они будто самые настоящие солнышки. Они только появляются, а вам уже хорошо и светло. Надеюсь, и в вашей жизни такие люди есть или такой человек. А что касается нас, команды «Свободного», мы, признаться, тоже счастливы от одного того факта, что все наши усилия – это не просто так. Это чтобы вы имели возможность слушать качественное христианское радиовещание о самом главном. В ближайшее время на наших волнах и музыка, и рубрики, и программы – все то, что делает ваш день уютнее и светлее.
1: Свободное радио. Свободное радио.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Я нередко встречаю упрек Богу в том, что мир лежит во зле, а общество развращено. Дескать, если бы ему было до нас дело, то все было бы идеально. Но в этом взгляде есть фатальная ошибка. Он подразумевает, что Бог управляет нами как куколками на веревочках, а мы сами никак не можем повлиять на представление, которое разворачивается на сцене мира. Я думаю, это совсем не так. Бог любит нас, а любви без свободы быть не может. Именно поэтому нам дана свобода выбирать зло и неверие, чтобы выбор добра и веры был действительно ценен. А потому то, что происходит вокруг, это наш выбор и наша ответственность. Выбирая закрыться в комнате и посмотреть сомнительное видео, мы одобряем всю эту индустрию и, сами того не подозревая, участвуем в ее развитии. Выбирая не сдержаться и сказать грубое слово, мы поощряем насилие как метод добиться своего. Даже перебегая дорогу в неположенном месте, мы можем участвовать в трагедии, которая произойдет с ребенком, решившим последовать нашему примеру спустя какое-то время. Мы все пишем общую картину. Не нужно сваливать ответственность на Бога. Каждое наше решение чуточку влияет на этот мир. Вспоминайте про это, делая свой выбор.
2: Свободная.

0: Стихи Александра Ткаченко читает Дарья Косинцева. Счастье падало мне на голову, невесомое, тихое счастье. Тихо падало мне на голову и не раз, и не два, а чаще. Только мне каждый раз казалось, что судьба, тупая, как шпала, чем-то тяжким в меня кидалась и в конце концов попадала. Бац! Жена, на которой нужно жениться, дыц! Работа, которой нужно кормиться, тресь, детишки, пеленки, штанишки, рубашки, хрясь, избушка, домишко, полная чашка. Убегал я, юлил, уворачивался, хотя, в общем-то, не убегал. Ничего себе счастье, думал я, и другого счастья искал. Только счастье другого горы впереди маячит, как дуры, а года за спиной, как заборы, и на каждом клок моей шкуры. Так и носит меня веселого. То полечит, то покалечит. Счастье падает мне на голову, а я вжимаю голову в плечи. Все что-то ищу, все не имется мне, но хранит меня от напастей. Мне на голову уроненное, безответно в меня влюбленное, мною так и неоцененное, мое тихое, легкое счастье.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Давид Гробовенко?
1: Много лет назад, оказавшись в другой стране, я попал на собрание в большую церковь, где я никого не знал, меня никто не знал. И вдруг ко мне подбегает в этой толпе один брат и начинает говорить мне такие слова: «Бог откроет для тебя все двери, но ты храни сердце свое». И вы знаете, в тот самый момент, когда он все это говорил мне, я планировал идти дальше поступать, учиться. У меня было много вопросов: а куда идти, кем вообще быть, на кого идти учиться. И я уверен, что каждый из нас, мы сталкиваемся с такими вопросами. Вот я помню, как однажды мы разговаривали с моим отцом, и папа посадил меня и сказал мне следующие слова. Он начал цитировать Псалом 22. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами зачитали его. Здесь написано с первого стиха: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажлях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». В тот вечер отец вдохновил меня. Он сказал мне: «Давид, тебе не нужно переживать по поводу твоего будущего, потому что твой Бог, Он направит тебя на стези правды ради своего же имени». Он мне просто сказал такие слова: «Ищи Бога и будь уверен в том, что Он сам направит тебя на те стези, на которых ты прославишь Господа». Если ты не знаешь, что ждет тебя в будущем, если ты задаешься сегодня вопросами, на кого тебе идти учиться, кем тебе быть в жизни, просто ищи Бога, и Он укажет тебе эту дорогу, по которой тебе нужно пойти, на которой ты прославишь Господа. Пусть Бог благословит вас.
2: Самое важное –

0: Так, где это я? Что-то не узнаю. Так как я мог сюда попасть? Я ведь только что это, как его...
1: День добрый вам. Могу ли я вам помочь?
0: Спасибо. Я сам найду дорогу обратно. Разрешите пройти.
1: Извините, но дороги обратно нет.
0: Что значит нет? А ну дайте пройти.
1: Куда это вы хотите пройти? Отсюда вы уже не можете вернуться назад. Все.
0: Послушайте, ну неужели мы с вами не найдем общий язык? В жизни ведь обо всем можно договориться.
2: Сколько вы хотите?
1: Как бы вам сказать, в жизни, возможно, и могли бы вы договориться, но, видите ли, ваша земная жизнь за...
0: Замолчите!
1: Я просто хотел сказать, что...
0: Это не должно было случиться, по крайней мере, еще лет 30.
1: То есть, если я вас правильно понимаю, вы хотите сказать, что вы не были готовы к смене...
0: Умоляю, не произносите это слово на букву «С».
1: Слово на букву «С»?
0: Оно совершенно тут неуместно.
1: Почему неуместно?
0: Через 29 лет у меня по плану покаяние. Я все тщательно продумал.
1: Угу. Так значит, вы признаете, что знали о необходимости покаяния?
0: Естественно. Я же образованный человек. И поверьте, как только у меня обнаружат серьезную болезнь
1: или что-то
0: в этом роде, я непременно стану набожным, стану в церковь ходить и даже Библию читать.
1: Все-то оно так, но понимаете, дело в том, что ваша смерть...
0: Я же просил не произносить это слово.
1: Извините, ваше слово на букву «С» наступило не в результате болезни.
0: Я же говорю, я планировал покаяться. Это у вас что, вообще никак не котируется?
1: Нет. У нас, как вы говорите, котируется то, что вы сделали, а не то, что вы намеревались сделать.
3: Всю свою жизнь вы сознательно отворачивались от Бога. В ваших глазах это просто запланированная отсрочка. В глазах же Бога
4: это осознанное непослушание.
5: Миша, вставай!
0: А?
5: На работу опоздаешь.
0: На работу?

0: Люди считают, что они свободны лишь постольку, поскольку им позволено повиноваться своим страстям. А будучи принуждены жить по предписанию закона, они думают, что поступают со своим правом. Бенедикт Спиноза, нидерландский философ.
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Книги Евангелия от Луки.
1: «Что же ты смотришь на соринку в глазу своего брата, а в своем бревна не замечаешь? Как ты можешь говорить своему брату: «Брат, дай я выну соринку из твоего глаза», если не видишь бревна в своем? Лицемер! Вынь прежде бревно из собственного глаза. Тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата».
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Пшеничные перья. Не объективно, но честно. Константин Гусихин.
1: Не так давно мы с Санычем опять побухтели слегка по поводу работы. Эти наши бухтения крайне полезны. Они помогают не только выпустить накопившийся пар, но и зафиксировать некоторые мысли, которые очень полезны для дальнейшего труда и даже жизни. «Я для себя понял, — сказал Саныч, — когда градус беседы слегка поутих, — что важно во всем производить добавленную стоимость». Ну, правда, он сказал не добавленную стоимость, а added value, потому что у нас команда интернациональная, и термины мы иногда не переводим на родной язык. Но суть это не меняет. Добавленная стоимость, она и есть добавленная стоимость. Те, кто еще помнит азы экономической науки, возможно, вспомнят и этот термин. Те, кто не помнит, ничего страшного. Мы ведь сейчас будем не про экономику, а про практическую жизнь говорить. Скажем, увидели вы в своей церкви что-нибудь вас не особо устраивающее. Ну, например, лампочка в туалете уже давно не горит. Вы пишете пастору гневное письмо со всеми полагающимися «спешу проинформировать». Или не гневное, а доброе «спешу проинформировать». Но информация ваша дошла до пастора без добавленной стоимости. Вы в каком виде получили информацию, в том же виде ее пастору и передали. Рассмотрим эту же ситуацию с добавленной стоимостью. Увидев, что лампочка в туалете давно не горит, вы заказали в интернет-магазине нужную, организовали доставку. Заметьте, что не оплатили заказ, чтобы уж никто не возмущался здесь по поводу, что это я за это и платить должен. И написали пастору письмо о том, что во вторник привезут заказ с лампочкой. Его нужно будет оплатить и попросить кого-нибудь лампочку поменять. Добавленная стоимость. В отношениях между людьми это тоже работает. Отношения – взаимный труд, где обе стороны должны что-то привносить, иначе загнутся отношения. Добавленная стоимость. И уж особо о добавленной стоимости следует помнить тем, кого Бог наградил популярным нынче у многих качеством характера, снисходительно названным критическим складом ума. Способность видеть недостатки вокруг многие воспринимают как мандат на смелую правду в глаза. И лишь единицы из нас в конце концов учатся использовать этот дар для развития своих способностей молиться, решая проблемы не громогласностью своей критики, а силой Божьего вмешательства через молитву и работу Святого Духа. Если же, увидев повод для критики, вам тяжело сдержаться, вспомните о добавленной стоимости. Прикиньте, есть ли она в ваших словах, или вы просто передали информацию, не добавив ей никакой ценности. Разговор наш с Санычем был не очень долгим, но довольно сильно повлиял на меня. Я вдруг начал оценивать все, что я делаю, в свете того, была ли польза от этого дела, или все осталось как было. Чего и вам желаю.
2: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: 6 мая 1527 года был разграблен Рим. Вечный город не раз переживал нападение варваров. Но самая странная история произошла с градом Святого Петра, когда центр христианства захватили и разграбили сами же христиане. Дело в том, что в начале 16 века в раздробленной Италии велись постоянные войны, а римские папы в своей политике ловко лавировали между Францией и Священной Римской империей. В апреле 1527 года во Флоренции разгоралось народное восстание против Медичи. По Италии бродило до 34 тысяч имперских наемников. Это были испанцы во главе с Шарлем де Бурбоном, немецкие ланцкнехты, итальянские пехотинцы и отряды конницы под начальством принца Оранского. Императорская казна была пуста, и платить наемникам было нечем. В поисках легкой добычи они неожиданно направились в сторону папской столицы – Рима. Внимание папы тогда было занято событиями во Флоренции, а защитники города были немногочисленны – около 5000 ополченцев и швейцарская гвардия. Императорская армия, которой примкнуло немало разбойников со всей Италии, 6 мая 1527 года приступила к осаде Рима. Сложилась немыслимая доселе ситуация, когда христианское войско осадило город наместника Христа на земле. Среди осаждавших Рим было немало лютеран, хотя сам Лютер не одобрял это предприятие. Большую часть армии составляли немецкие наемники, для которых Рим был символом отступничества от христианских ценностей, погрязшим в грехах. Во время обстрела городских стен погиб бывший конетабль Франции Шарль де Бурбон, и в стане осаждавших воцарилась анархия. Роковой выстрел был сделан золотых дел мастером Бенвенуто Челлини. Имперцы ворвались в город и подвергли его такому разорению, какого он не видел со времен варварских нашествий. Мародеры убивали жителей, грабили церкви, вытаскивали драгоценности и реликвии, разрывали богатые захоронения. Папу Климента VII выпустили из замка Святого Ангела только за баснословный выкуп в 400 тысяч дукатов. После разграбления столица итальянского Ренессанса превратилась в настоящую свалку, полную обездоленных и замученных людей. Как писал один венецианец, в сравнении с нынешним состоянием Рима даже ад – ничто. Разграбление Рима многими христианами Европы было воспринято как кара за грехи пап и кардиналов, за отхождение от канонов христианства. А мародеров и убийц считали рукой провидения, которая покарала разлагающихся изнутри священнослужителей. Мартин Лютер, публично осудивший разграбление Рима, тем не менее написал: «Христос сделал так, что император, преследовавший Лютера для папы, уничтожил папу для Лютера».
3: След выстрела.

0: 15 псалом. Господь, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может жить на святой горе Твоей? Тот, чей путь безупречен, и кто поступает праведно, кто от чистого сердца истину говорит и языком своим не клевещет, кто не делает ближнему зла и оскорблений на друга не принимает, кто презирает негодяя, но почитает боящихся Господа, кто клятву хранит, пусть даже себе во вред, кто дает в долг не ради выгоды и против невинного взяток не берет, поступающий так никогда не споткнется.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.
2: Друзья, всем привет. Я Миля Шаламова из Валрус Воршип. И это Свободное радио.

0: Сказки о вере.
1: Николай Александрович Бердяев, русский философ. Совесть есть духовное, сверхприродное начало в человеке, и она совсем не социального происхождения. Социального происхождения скорее засорение и искажение совести. Совесть и есть та глубина человеческой природы, на которой она не окончательно отпала от Бога, сохранила связь с божественным миром.
2: Новая музыка на свободном радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: И все-таки иногда становится непонятно, Бог добрый или строгий. Наверное, и так одновременно. Да, Он прощает грехи и обещает, что не изгонит приходящего к Нему. Но верить следует на Его условиях, а не предъявлять свои. Да, Он предлагает доверить Ему свои печали и нужды в молитвах, но Он нигде не обещает, что станет как волшебная палочка отвечать на все наши просьбы моментальным исполнением.
1: Свободное радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Угождая Богу. Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Псалом 149, 4 стих. Когда мы видим, что кому-то доставляет удовольствие взять испорченную вещь и сделать из нее почти новую, то это, возможно, похоже на сердце Бога. Он любит восстанавливать разрушенный грехом жизни в образ Его Сына. Когда Бог смотрит на вас, Он видит работу Своей благодати в вас. Он видит, как из пепла разрушенной жизни получается что-то стоящее и прекрасное. Богу также угодно, когда Он видит, что вы выбираете жить по Духу, подчиняя свою жизнь Ему, чтобы Он своим Духом мог привести вас в соответствии с образом Его Сына. Когда Бог смотрит на вас, Он наслаждается. Однако не все, что Бог видит, угодно Ему. Беззаконие не угодно Ему. Бог не благоволит к тем, кто отступает от веры, и те, кто живет по плоти, тоже не угодны Богу. Богу не угодно, когда вы решаете жить по плоти, потому что Он знает, что это вас разрушит. Скажите себе честно, стараюсь ли я угодить себе или Богу? А как насчет той деятельности, которой вы посвящаете себя, угодна ли она Богу или только вам? Помните слова Иисуса, который сказал, говоря с Отцом, «Я всегда делаю то, что Ему угодно». Когда вы решаете поступать так же, ваша жизнь становится более стоящей и значащей. Живите, чтобы угодить Богу. Отец, помоги нам жить жизнями, которые принесут Тебе честь. Да посвятим мы своей жизни, Господь, тому, чтобы угодить Тебе. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

Зинаида Миркина. Может быть, увидеть со стороны, что человек натворил, куда легче, чем проникнуть внутрь его души и понять, чего это ему стоило. Отделить себя от ошибок и преступлений. Вот поэтому и выходит, что мы осуждаем преступника, а преступления спокойно продолжают жить. Мы остаемся чистыми, побив камнями грешника. А грех в это время чувствует себя вполне комфортно.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: К Иисусу пришли фарисеи и саддукеи. Желая испытать его, они стали требовать, чтобы он явил им знак с небес. Но он ответил: «На закате вы говорите: будет хорошая погода, небо красное. А рано утром: сегодня будет буря, небо багровое. Глядя на небо, вы умеете предсказывать погоду, а знаков наступающих времен различить не умеете? Злое и безбожное поколение! Оно требует знака, но не будет дано ему знака, кроме знака Ионы».
2: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Стих дня.
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих.
0: Свободное.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Стих сегодняшнего дня, Евангелие Иоанна, 3 глава, 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Мы получаем спасение даром, но есть нюанс. У этого дара есть цена, и она оплачена жертвой Христа. Проблема человека, что, получая что-либо даром, он обесценивает это. Можно заметить, что тем, кому в жизни помогают, быстро забывают эту помощь и начинают воспринимать как должное. И то, чего могла стоить помощь или содействие, вообще не интересует. В пустыне у израильтян был выбор – смотреть на медного змея, чтобы оставаться в живых, или отвернуться от него и погибнуть. Чтобы обрести вечную жизнь, человек должен обратить взор веры на Сына Божьего, вознесенного на кресте, подобно медному змею. Думаю, важно понять, что способ спасения исходит не от человека, точно не от того, кого спасают. За ним лишь остается выбор – принять это спасение тем способом, который предложен. И наказание, как гнев Божий, не в том, что тебя поругали, а в том, что безверие лишает человека жизни вечной. И независимо от желания или нежелания человека, Бог по сей день предупреждает, показывает последствия. И здесь важно не просто уговорить, а предупредить и делать это постоянно, как выражение того, что цена заплачена, нужно лишь только поверить в это, и поднять глаза на Христа, и принять помощь, предложенную человеку. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: В новый день со свободным радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Некоторые родители склонны испытывать чувство вины, если им приходится отказывать своему ребенку в приобретении модных игрушек. Но поверьте, говоря ребенку «нет», мы делаем только благо. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Некоторые родители думают так: почему бы и не купить ребенку то, что он хочет, тем более, что мы можем себе это позволить, пускай порадуется. Но иногда мы буквально засыпаем наших детей подарками, тем самым лишая их счастья обладания. Если вы не дадите ребенку по-настоящему чего-то захотеть и совсем не дадите ему времени помечтать о предмете вожделения, он не будет дорожить им. Если вы подарите сыну трехколесный велосипед прежде, чем он научится ходить, или двухколесный до того, как он научится держаться на нем, а машину прежде, чем он научится управлять ею, он не испытает той радости, какую мог бы испытать. Вы крадете у него эту радость. Дети в вашей семье быстро присыщаются, а подарки теряют свою ценность и значение в их глазах. Возможно, то же самое вы можете сказать и о своих собственных детях. Своим отказом на их просьбы вы лишь усиливаете стремление детей обладать игрушкой. А когда, наконец, они получают в собственность предмет мечтаний, особенно если для этого им придется постараться, вы станете свидетелем настоящего счастья. Можете попытаться даже предложить им сделать что-нибудь из ряда вон выходящее, чтобы достичь своей цели. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

У каждого верующего может случиться ночь души. Время, когда ты не чувствуешь Бога рядом. Более того, тебе кажется, что Ему вообще не до тебя. Он ушел куда-то и не хочет иметь с тобой ничего общего. У кого-то этот период проходит за месяц-другой, а кто-то живет в таком состоянии десятилетиями. Иметь веру и лишиться ее – это как потерять почву под ногами или даже воздух. Но переживший подобный жуткий опыт одиночества без Бога уже не усомнится в вере из-за чьего-то опыта или чьих-то аргументов. Пережив такую духовную болезнь, человек приобретает своеобразный иммунитет, и его вера только укрепляется. И если такой период сейчас у вас, знайте, что его проходили самые великие подвижники христианства. А пройдя этот путь, вы станете лишь сильнее и крепче.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Евангелие от Матфея.
1: По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал:
2: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот я сказал вам».
1: И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и Иисус встретил их и сказал:
3: «Радуйтесь!»
1: И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус:
3: «Не бойтесь! Пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня».
1: Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали:
4: «Скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим».
1: Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня.
0: Новая музыка на свободном радио.

Петр Мамонов. Сядь, напиши стихотворение хорошее, если ты поэт. Сядь и напиши статью хорошую, если ты журналист. Найди хорошее, честное, чистое, чтобы в этом ужасе маленькую щелочку света сделать. Всегда можно. На работе все тащат детали. Не тащи, сегодня хотя бы. Куришь 7 сигарет в день, выкури сегодня 5. Это тоже будет христианство. Движение, подвиг. Так всюду, всегда, везде, постоянно. Всегда чуть в плюс, чтобы было. Чуть лучше каждый день. И начинается что? В привычку входит. В человеке все привычка. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Входит в привычку делание добра. К концу жизни стать бы нормальным человеком. Вот и вся задача. Чтобы с тобой всем было хорошо, спокойно, просто, ясно, не путано, без этих вопросов.

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: «Русские чтения».
1: Здравствуйте, слушатели «Свободного радио». Стих сегодняшнего дня, Евангелие Иоанна, 3 глава, 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Мы получаем спасение даром, но есть нюанс. У этого дара есть цена, и она оплачена жертвой Христа. Проблема человека, что, получая что-либо даром, он обесценивает это. Можно заметить, что тем, кому в жизни помогают, быстро забывают эту помощь и начинают воспринимать как должное. И то, чего могла стоить помощь или содействие, вообще не интересует. В пустыне у израильтян был выбор – смотреть на медного змея, чтобы оставаться в живых, или отвернуться от него и погибнуть. Чтобы обрести вечную жизнь, человек должен обратить взор веры на Сына Божьего, вознесенного на кресте, подобно медному змею. Думаю, важно понять, что способ спасения исходит не от человека, точно не от того, кого спасают. За ним лишь остается выбор – принять это спасение тем способом, который предложен. И наказание, как гнев Божий, не в том, что тебя поругали, а в том, что безверие лишает человека жизни вечной. И независимо от желания или нежелания человека, Бог по сей день предупреждает, показывает последствия. И здесь важно не просто уговорить, а предупредить и делать это постоянно, как выражение того, что цена заплачена, нужно лишь только поверить в это, и поднять глаза на Христа, и принять помощь, предложенную человеку. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: Вдохновляйся. Свободное радио.

0: 33-й псалом. «Вославлю Господа во всякое время. Хвала Ему всегда на устах моих. Душа моя будет хвалиться Господом, пусть услышат кроткие и возвеселятся. Славьте со мною Господа, превознесем Его имя вместе». Я искал Господа, и Он мне ответил, и от всех моих страхов меня избавил. Кто обращал к Нему взор, сияет от радости. Лица их не покроет стыд. Этот бедняк воззвал, и Господь услышал его, и от всех напастей его избавил. Ангел Господень ополчается вокруг тех, кто боится Господа, и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Благословен тот, кто ищет прибежище у Него. Бойтесь Господа, святые Его, ведь кто боится Его, ни в чем не нуждается. Молодые львы бедствуют и голодают, а ищущие Господа не имеют нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, я научу вас страху Господню. Кто любит жизнь и желает видеть добрые дни, тот удерживай свой язык от зла и свои уста от коварных речей. Удаляйся от зла и твори добро, ищи мира и стремись к нему. Глаза Господни на праведных, и уши Его открыты для их молитвы. Но лицо Господне против тех, кто делает зло, чтобы память о них на земле истребить. Взывают праведные, и Господь их слышит, и от всех скорбей их избавляет. Близок Господь к сокрушенным сердцем и спасает павшего духом. Много скорбей у праведного, но от всех их избавляет его Господь. Он все кости его хранит, ни одна из них не будет переломлена. Погубит грешника зло, ненавидящие праведного будут осуждены. Господь спасает жизнь своих слуг, и никто из ищущих у него прибежища не будет осужден.
1: Час хвалы и поклонения на Свободном радио.

0: Я скала.
1: Евангелие от Марка.
2: Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к Нему глухого косноязычного и просили Его возложить на Него руку. Иисус, отведя Его в сторону от народа, вложил персты свои в уши Ему и, плюнув, коснулся языка Его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал Ему:
1: «Еффафа»,
2: то есть «отверзись». И тотчас отверзся у Него слух, и разрешились узы Его языка, и стал говорить чисто, и повелел им не сказывать никому. Но сколько Он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили:
3: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими».

40-й псалом. «Блажен тот, кто о слабом заботится. Во время беды избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь, счастьем одарит его на земле и не отдаст его на произвол врагов. Господь укрепит его на одре болезни и с ложа недуга его поднимет. Я сказал: помилуй меня, Господь, исцели меня, я пред тобою согрешил. Враги мои зло говорят обо мне, когда же умрет он, и имя его погибнет? Если приходит кто навестить меня, то ложь говорит, а в сердце своем слагает злые слухи. Потом он выходит и всем их рассказывает. Все враги мои шепчутся против меня, думают худшее обо мне. Смертельный недуг его одолел, он слег и больше ему не встать. Даже близкий друг, на которого я полагался, тот, кто ел мой хлеб, поднял свою пету против меня. Но ты, Господи, помилуй меня, подними меня, и я воздам им. Из того я узнаю, что угоден тебе, если враг мой не превозможет меня. А меня ты поддержишь за непорочность мою и поставишь пред собою навеки. Благословен Господь Бог Израиля от века и до века».

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: 6 мая 1527 года был разграблен Рим. Вечный город не раз переживал нападения варваров. Но самая странная история произошла с градом Святого Петра, когда центр христианства захватили и разграбили сами же христиане. Дело в том, что в начале 16 века в раздробленной Италии велись постоянные войны, а римские папы в своей политике ловко лавировали между Францией и Священной Римской империей. В апреле 1527 года во Флоренции разгоралось народное восстание против Медичи. По Италии бродило до 34 тысяч имперских наемников. Это были испанцы во главе с Шарлем де Бурбоном, немецкие ланцкнехты, итальянские пехотинцы и отряды конницы под начальством принца Оранского. Императорская казна была пуста, и платить наемникам было нечем. В поисках легкой добычи они неожиданно направились в сторону папской столицы – Рима. Внимание папы тогда было занято событиями во Флоренции, а защитники города были немногочисленны – около 5000 ополченцев и швейцарская гвардия. Императорская армия, которой примкнуло немало разбойников со всей Италии, 6 мая 1527 года приступила к осаде Рима. Сложилась немыслимая доселе ситуация, когда христианское войско осадило город наместника Христа на земле. Среди осаждавших Рим было немало лютеран, хотя сам Лютер не одобрял это предприятие. Большую часть армии составляли немецкие наемники, для которых Рим был символом отступничества от христианских ценностей, погрязшим в грехах. Во время обстрела городских стен погиб бывший конетабль Франции Шарль де Бурбон, и в стане осаждавших воцарилась анархия. Роковой выстрел был сделан золотых дел мастером Бенвенуто Челлини. Имперцы ворвались в город и подвергли его такому разорению, какого он не видел со времен варварских нашествий. Мародеры убивали жителей, грабили церкви, вытаскивали драгоценности и реликвии, разрывали богатые захоронения. Папу Климента VII выпустили из замка Святого Ангела только за баснословный выкуп в 400 тысяч дукатов. После разграбления столица итальянского Ренессанса превратилась в настоящую свалку, полную обездоленных и замученных людей. Как писал один венецианец, в сравнении с нынешним состоянием Рима даже ад – ничто. Разграбление Рима многими христианами Европы было воспринято как кара за грехи пап и кардиналов, за отхождение от канонов христианства. А мародеров и убийц считали рукой провидения, которая покарала разлагающихся изнутри священнослужителей. Мартин Лютер, публично осудивший разграбление Рима, тем не менее написал: «Христос сделал так, что император, преследовавший Лютера для папы, уничтожил папу для Лютера».
3: След в истории.

Всем привет, это Катя. Вы слышали наверняка такое высказывание, что одиночество – главная проблема современного общества. Люди все больше живут в сети, но стоит человеку отключить телефон, как он тут же ощущает сильнейшее одиночество и понимает, что его отношения – это лишь иллюзия, и положиться в жизни буквально не на кого. Но неужели это правда? На протяжении всей Библии, от книги «Бытия» до «Откровения», Бог говорит и показывает нам, что Он рядом, что Он за нас.

0: 31 псалом. «Блажен тот, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен тот, кому Господь не вменит греха, в чьем духе нет коварства. Пока я хранил молчание, тело мое изнемогло от стонов моих ежедневных. Ведь день и ночь напролет тяготела надо мною твоя рука, сила моя иссякла, как от летнего зноя. Тогда я открыл тебе свой грех и не скрыл своего беззакония. Я сказал: признаюсь пред Господом в своих преступлениях. И ты простил вину моего греха. Поэтому тот, кто верен тебе, пусть помолится, пока еще может тебя найти. И когда разольются могучие воды, они не достигнут его. Ты убежище мне. Ты спасешь меня от беды и окружишь криками радости от избавления. Господь говорит: я наставлю тебя и покажу тебе путь, по которому тебе идти. Я буду вести тебя и не выпущу тебя из виду. Не будь как конь или мул, что разумом обделен, чей норов нужно обуздывать уздечкой и удилами, иначе они к тебе не подойдут. Много горя у нечестивых, но надеющихся на Господа окружает его милость. Веселитесь о Господе и ликуйте, праведные. Пойте все правые сердцем».
1: Наш сайт свободная.медиа.

Сегодня в мире очень много зла. И кажется, что долина смертной тени пришла к нам сама, помимо нашей воли. Но Господь напоминает нам, что, уповая на пастыря, его жезл и его посох, мы найдем покой и сможем победить страх. Зло никуда не денется. Но Бог дарует нам силы не бояться его. Тень все еще висит над нами, но страху не парализовать тех, кто знает голос своего пастуха. Давайте в эти трудные времена будем особенно старательно прислушиваться к нему.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Если кто говорит, я люблю Бога и при этом ненавидит своего брата, тот лжец. Ведь если он не любит брата, которого видел, то не может любить Бога, которого не видел. У нас есть заповедь, которую мы получили от него. Тот, кто любит Бога, должен любить и своего брата».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

Возможность случайного, стихийного зарождения жизни подобна тому, как если бы энциклопедический словарь возник в результате взрывов типографии. Американский биолог и эмбриолог Эдвин Конклин.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Стих дня.
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих.
2: Это «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Стих сегодняшнего дня, Евангелие Иоанна, 3 глава, 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Мы получаем спасение даром, но есть нюанс. У этого дара есть цена, и она оплачена жертвой Христа. Проблема человека, что, получая что-либо даром, он обесценивает это. Можно заметить, что тем, кому в жизни помогают, быстро забывают эту помощь и начинают воспринимать как должное. И то, чего могла стоить помощь или содействие, вообще не интересует. В пустыне у израильтян был выбор – смотреть на медного змея, чтобы оставаться в живых, или отвернуться от него и погибнуть. Чтобы обрести вечную жизнь, человек должен обратить взор веры на Сына Божьего, вознесенного на кресте, подобно медному змею. Думаю, важно понять, что способ спасения исходит не от человека, точно не от того, кого спасают. За ним лишь остается выбор – принять это спасение тем способом, который предложен. И наказание, как гнев Божий, не в том, что тебя поругали, а в том, что безверие лишает человека жизни вечной. И независимо от желания или нежелания человека, Бог по сей день предупреждает, показывает последствия. И здесь важно не просто уговорить, а предупредить, и делать это постоянно, как выражение того, что цена заплачена, нужно лишь только поверить в это, и поднять глаза на Христа, и принять помощь, предложенную человеку. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начни день с нами.

0: Я всегда переживал о том, что обо мне подумают. Порой переживал так сильно, что мог совершенно лишиться покоя. Кто-то скажет, что это от комплексов неполноценности, кто-то, что это от гордыни. Я думаю, что первое и второе всегда идут рука об руку. Но сейчас не об этом. Просто я заметил, что с годами меня стало меньше мучить чужое мнение. Конечно же, речь не о самых близких, тем более, что они-то меня знают как облупленного. Речь об окружающих, которые, кстати, вообще не так уж и много обо мне что-либо думают. И это понимание освобождает. Благодарю Бога за это исцеление. И вам того же желаю.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Бог мой.
1: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
2: Настроиться на истину. Тема, конечно, очень деликатная, но о ней нужно говорить. Такого разгула легализованной наркомании мир еще не видел. Каждый день миллионы людей по всему миру приковывают взгляд к экранам своих мониторов, телевизоров, планшетов или смартфонов, чтобы получить очередную дозу визуального наркотика. Я говорю о порнографии. Сравнивая просмотр роликов и фильмов для взрослых с химической зависимостью, я не преувеличиваю. У порнозависимости те же характерные черты. Когда обстоятельства давят, а люди вокруг делают больно, человек ищет удовлетворение в чем-то другом. Кто-то во внешней химии, а кто-то в суррогате сексуального удовлетворения. Желающий принятия любви человек пытается заменить реальные отношения, труд и успехи в своем деле легкодоступным и насаждаемым со всех сторон наркотиком. Вопреки распространенному мнению, порнография отнюдь не безобидна. Во-первых, она навязывает человеку модель потребления, которая касается не только сексуальной жизни. Легкодоступное удовольствие подспудно учит тому, что все должны мне, и трудиться для этого совсем не обязательно. Такой взгляд на мир разрушает отношения в семье, усложняет общение с друзьями и делает человека неспособным к адекватной самооценке. Во-вторых, образы, которые он видит на экране, остаются в его голове навсегда, мешая вести здоровую и полноценную сексуальную жизнь в браке на протяжении десятилетий. Это похоже на ловушку для мух. Внутри что-то заманчивое, ароматное и сладкое. Но как только несчастное насекомое залетает внутрь, чтобы отведать угощение, оставленное ему таинственным доброжелателем, оно приклеивается и уже не может вырваться наружу. Конечно, можно занять позицию ханжи, осудить, забросать камнями и дело с концом. Но человек, сидящий на видеопродукции с маркировкой 3X, нуждается в помощи. Выбраться из порнозависимости самостоятельно крайне трудно, а порой невозможно. Если эта проблема есть в вашей жизни, не стесняйтесь звать на помощь того, кому вы доверяете. Обратитесь к мудрым служителям церкви и психологам. Будьте им подотчетны. Общайтесь с друзьями, найдите единомышленников в каком-то хобби. Бегите от соблазнов каждый раз, когда вы чувствуете, как они обхватывают вас липкими пальцами. Регулярно молитесь Богу, прося стойкости, мудрости и прощения, если снова оступились. Будет непросто, но все действительно стоящее дается с трудом.
3: На свободу.

0: Привет, Антон!
1: Алена, как я рад тебя видеть здесь!
2: Аленка!
1: Класс! О, Маша, и ты здесь!
3: Машка, я тоже рад тебя видеть!
2: Наконец! Я дома!
1: Ребята, смотрите, это же Влад!
0: Влад! Точно, точно, смотри! Надо же, смотрите,
3: Влад! Влад, давай сюда!
4: Влад, иди сюда скорее!
0: Скорее!
4: Давай к нам!
1: Ребят, смотрите, неужели?
0: Где?
4: Дима!
1: Неужели ты здесь?
4: Иди сюда!
1: Мы дома!
0: Да, да, ты здесь!
4: Слава Богу!
1: Я не могу, поверить.
5: Возможно, сейчас тебе нелегко, но наступит день, которого ты так ждешь, и исполнится слова «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог будет с ними Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти уже не будет, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
0: Дима, иди скорее. Ты же так долго мечтал об этой встрече.
1: Ну иди же, он ждет тебя.
0: Иди скорее.
4: Давай.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Если твой брат провинится перед тобой, ступай к нему и упрекни его с глазу на глаз. Если он тебя послушается, ты вернул себе брата. А если не послушается, возьми с собой еще одного или двух человек, потому что всякое дело должно разбираться при двух или трех свидетелях. Если их не послушается, скажи общине. Если и община не послушается, пусть он будет для тебя все равно, что язычник или сборщик податей».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Многие живут преимущественно настоящим. Это люди легкомысленные. Другие – будущим. Это люди боязливые и беспокойные. Редко кто соблюдает должную меру. Артур Шопенгауэр, немецкий философ.
1: Свободное радио.

Воронкова Ольга. Христос воскрес! Воистину воскрес! Он на кресте ад победил и смерть. Мы дьявола бояться не должны. Все силы тьмы теперь побеждены. Кто святых Божьих может осудить? Когда сам Бог смог грешников простить, Он своей жертвой с собой нас примирил и своей смертью жизнь нам подарил. Свободны мы и можем возлюбить Спасителя и сердце подарить. Он Вседержитель, Царь и Бог чудес. Христос воскрес, воистину воскрес. Хвалите имя славного Царя. За нас Он умер на кресте не зря. С довольством смотрит Он на подвиг свой. Нас покрывает милостью святой. Хвалите, люди всей земли, Христа. Смирите сердце у подножия креста. Покайтесь перед Ним в грехах своих. Он любящий и добрый вас простит. Жизнь вечную подарит вам Господь и на свои высоты вознесет, наполнит вас своей полнотой. Христос воскрес, Он вечный, Он живой.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: В эфире «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: Сделано для тебя.

0: 123-й псалом. «Если бы Господь был не на нашей стороне, да скажет Израиль, если бы Господь был не на нашей стороне, когда напали на нас люди, то они поглотили бы нас живьем, когда их гнев разгорелся на нас. Тогда потопили бы нас воды, поток пронесся бы над нами, бурные воды прошли бы над душой нашей. Благословен Господь, который не отдал нас добычи в их зубы. Наша душа избавилась, как птица из сети ловца. Сеть порвана, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю».
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Привет, друзья! Здесь на Свободном Наташа Романцова. Согласитесь, у нас с Богом много общего. Мы немало унаследовали от нашего отца. Например, способность творить. Человек тоже может взять нечто и сотворить из этого что-то. Нарисовать, слепить, выточить. А знаете, в чем разница? Сейчас все поймете. Илье Репину запретили вход в Третьяковскую галерею с мольбертом, потому что у того была привычка без конца дописывать свои работы. А Господь, когда сотворил землю, сказал «хорошо весьма». Нам с вами недоступно совершенство. Ключи от совершенства в руках Бога.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. Следует о житейских делах хлопотать, как о Господнем поручении и как пред Господом. Когда так настроитесь, то ни одно дело житейское не отдалит ваши мысли от Бога, а напротив, приблизит к Нему.

0: Евангелие от Луки.
1: В субботу, первый во втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им:
2: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?»
1: Иисус сказал им в ответ:
3: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?
1: И сказал им:
3: Сын человеческий есть Господин и субботы».
1: Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку:
3: «Встань и выступи на середину».
1: И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус:
3: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?»
1: Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку:
3: «Протяни руку твою».
1: Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом.
4: Вы слушаете «Свободное радио».

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: 100 нескучных историй. Сними носки. Дело было пару веков назад в одном английском городке. Бригада строителей несколько месяцев добросовестно трудилась, возводя высокий фабричный дымоход. И вот, наконец, последний рабочий осторожно спустился с опасных деревянных лесов. В тот день все жители городка собрались возле дымохода, чтобы помочь разобрать леса и вместе отпраздновать завершение строительства. И вот уже доски и балки под радостные возгласы горожан с грохотом попадали вниз. Вдруг сверху раздался крик. Подняв глаза, люди увидели еще одного рабочего, совсем молодого мужчину. Он завершал работу внутри сооружения, и другие про него совершенно забыли. Толпа замерла. Все были потрясены. Ведь пройдет целая вечность, пока возведут новые леса. За это время бедный строитель просто умрет от холода, жажды и голода. Среди собравшихся была его мать. Она подошла поближе и крикнула бедолаге:
1: «Джон, ты слышишь меня?»
2: «Да, мама, слышу».
1: «Вот что, Джонни, сними-ка носки, сынок».
0: Люди начали перешептываться. «Бедная мать! Похоже, что от горя она потеряла рассудок». Не обращая внимания на толпу, женщина снова скомандовала:
1: «Кому говорю, сними носки, Джонни!»
2: «При чем тут носки, ма? Что это даст? Я в беде, мне помощь нужна, а ты...»
1: «Просто сделай, как я говорю!»
0: Мужчина решил повиноваться, дабы успокоить и без того взволнованную мать, и уже спустя пару мгновений размахивал в воздухе шерстяным носком.
1: «Умничка, Джонни! А теперь выверни его, найди узел, развяжи его и распори носок».
0: Сын снова послушался и вскоре держал в руках большой клубок шерстяных ниток.
1: «Превосходно! Сделай так же со вторым носком. Потом свяжи обе нити и спусти один конец вниз, крепко держа второй. Все понял?»
2: «Да, мама, сделаю».
0: Вскоре он опустил нить вниз, где уже вовсю шли приготовления к следующему этапу операции по его спасению. К этой шерстяной нити привязали нить потолще из хлопка, и тот подтянул ее к себе. Затем к хлопковой нити присоединили шнурок, а к шнурку грубую веревку и, наконец, крепкую веревку. Джон привязал ее к дымоходу и благополучно спустился по ней к великой радости матери и всей толпы. Оказывается, все, что нужно было нашему герою для спасения, это совершенно простые и незначительные на первый взгляд вещи, которые к тому же были всегда при нем. Может, и мы с вами недооцениваем то, что имеем. У многих под рукой есть Библия, наверное, и церковь в шаговой доступности. И уж тем более в любом месте, в любое время мы можем помолиться. А главное, Бог всегда рядом, всегда доступен. В любую секунду Он готов простить кающегося грешника и спасти его от вечных мук ада, подарить человеку совершенно новую, чистую и прекрасную жизнь. Библия говорит: «Ищите Господа, пока еще можно найти Его, призывайте Его, пока Он близко».

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
2: 6 мая 1527 года был разграблен Рим. Вечный город не раз переживал нападение варваров. Но самая странная история произошла с градом Святого Петра, когда центр христианства захватили и разграбили сами же христиане. Дело в том, что в начале 16 века в раздробленной Италии велись постоянные войны, а римские папы в своей политике ловко лавировали между Францией и Священной Римской империей. В апреле 1527 года во Флоренции разгоралось народное восстание против Медичи. По Италии бродило до 34 тысяч имперских наемников. Это были испанцы во главе с Шарлем де Бурбоном, немецкие ланцкнехты, итальянские пехотинцы и отряды конницы под начальством принца Оранского. Императорская казна была пуста, и платить наемникам было нечем. В поисках легкой добычи они неожиданно направились в сторону папской столицы – Рима. Внимание папы тогда было занято событиями во Флоренции, а защитники города были немногочисленны – около 5000 ополченцев и швейцарская гвардия. Императорская армия, которой примкнуло немало разбойников со всей Италии, 6 мая 1527 года приступила к осаде Рима. Сложилась немыслимая доселе ситуация, когда христианское войско осадило город наместника Христа на земле. Среди осаждавших Рим было немало лютеран, хотя сам Лютер не одобрял это предприятие. Большую часть армии составляли немецкие наемники, для которых Рим был символом отступничества от христианских ценностей, погрязшим в грехах. Во время обстрела городских стен погиб бывший конетабль Франции Шарль де Бурбон, и в стане осаждавших воцарилась анархия. Роковой выстрел был сделан золотых дел мастером Бенвенуто Челлини. Имперцы ворвались в город и подвергли его такому разорению, какого он не видел со времен варварских нашествий. Мародеры убивали жителей, грабили церкви, вытаскивали драгоценности и реликвии, разрывали богатые захоронения. Папу Климента VII выпустили из замка Святого Ангела только за баснословный выкуп в 400 тысяч дукатов. После разграбления столица итальянского Ренессанса превратилась в настоящую свалку, полную обездоленных и замученных людей. Как писал один венецианец, в сравнении с нынешним состоянием Рима даже ад – ничто. Разграбление Рима многими христианами Европы было воспринято как кара за грехи пап и кардиналов, за отхождение от канонов христианства. А мародеров и убийц считали рукой провидения, которая покарала разлагающихся изнутри священнослужителей. Мартин Лютер, публично осудивший разграбление Рима, тем не менее написал: «Христос сделал так, что император, преследовавший Лютера для папы, уничтожил папу для Лютера».
3: След в истории.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Александр Толстопятов, Рязанская область, город Стасово.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: А он один умер и воскрес. Николай Годник не воскрес, Серафим Саровский не воскрес. Поэтому я верю в живого, а он Иисус Христос.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера формирует мое сначала мышление, желания и поступки. Живу и радуюсь.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Неверующий в Сына Божия не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Для меня христианство – это, конечно, свобода. От грехов, от плохого. Вот это я раб во Христе. Христос – это добро, это любовь, радость.
3: Радость есть всегда. Свободное радио.

Клайв Льюис. Как я уже говорил, дружба рождается, когда один человек сказал другому: «И ты тоже?» А я думал, я один. Но общая для них точка зрения не обязана быть доброй. Они могут основать искусство, философию, веру, могут изобрести пытку или человеческие жертвоприношения. Почти все мы подростками испытали двузначность таких минут. Как радовались мы, встретив мальчика, который любил того же самого поэта. Туманные чувства обретали ясность, и мы гордились тем, чего прежде стыдились. Радовались мы и тому, кто страдал нашим тайным пороком. Здесь тоже возникали и ясность, и гордость. Даже сейчас все мы знаем, как приятно разделить с кем-нибудь ненависть или злобу. Когда ты один в чужой среде, ты стыдишься, а порой сомневаешься. Но стоит тебе найти друга, и в полчаса, нет, в 10 минут взгляды твои станут незыблемыми. Тысячи противников не смогут тебя сбить. Все мы хотим, чтобы нас судили равные нам. Они и только они понимают нас и применяют верные мерки. Их хвалу мы ценим, хулы боимся. Крохотные общины первых христиан выжили, потому что были глухи к голосу мира сего. Но преступники, маньяки, педофилы выживают по той же самой причине. Они не слышат внешних этих лицемеров, черни, мещан, ханжей и тому подобное. Вот почему начальство не любит дружбы. Каждая дружба – предательство, даже бунт. Бунт мудрецов против пошлости или бунт пошляков против мудрости. Бунт художников против уродства или бунт шарлатанов против здорового вкуса. Бунт хороших людей против плохой среды или бунт плохих против хорошей. В любом из случаев дружба создает государство в государстве, потенциальный оплот сопротивления. Друзьями труднее управлять, труднее склонить их к добру или ко злу. Если власти распропагандируют нас или просто лишат нас частной жизни и свободного времени и создадут мир, где все соратники, а друзей нет, мы предотвратим немало опасностей и потеряем самую сильную защиту от полного рабства. И все же опасности эти реальны. Дружба – школа добродетели и школа порока. Хорошего человека она сделает лучше, плохого – хуже.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Угождая Богу. Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Псалом 149, 4 стих. Когда мы видим, что кому-то доставляет удовольствие взять испорченную вещь и сделать из нее почти новую, то это, возможно, похоже на сердце Бога. Он любит восстанавливать разрушенный грехом жизни в образ Его Сына. Когда Бог смотрит на вас, Он видит работу Своей благодати в вас. Он видит, как из пепла разрушенной жизни получается что-то стоящее и прекрасное. Богу также угодно, когда Он видит, что вы выбираете жить по Духу, подчиняя свою жизнь Ему, чтобы Он своим Духом мог привести вас в соответствии с образом Его Сына. Когда Бог смотрит на вас, Он наслаждается. Однако не все, что Бог видит, угодно Ему. Беззаконие не угодно Ему. Бог не благоволит к тем, кто отступает от веры, и те, кто живет по плоти, тоже не угодны Богу. Богу не угодно, когда вы решаете жить по плоти, потому что Он знает, что это вас разрушит. Скажите себе честно, стараюсь ли я угодить себе или Богу? А как насчет той деятельности, которой вы посвящаете себя, угодна ли она Богу или только вам? Помните слова Иисуса, который сказал, говоря с Отцом, «Я всегда делаю то, что Ему угодно». Когда вы решаете поступать так же, ваша жизнь становится более стоящей и значащей. Живите, чтобы угодить Богу. Отец, помоги нам жить жизнями, которые принесут Тебе честь. Да посвятим мы своей жизни, Господь, тому, чтобы угодить Тебе. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. За окном сыпал снег и таял, только приближаясь к асфальту, обильно политому какими-то неведомыми химикатами. Мы сидели в безымянной столовой весьма странной компании. Моя семья, мой пастор с женой, Герасим из дружков и пара девушек, задержавшихся после его авторского вечера. Герасим только недавно вернулся из очередной миссионерской поездки, организованной при участии нашей церкви, и, несмотря на усталость после концерта, он нашел в себе силы и желание посвятить свое время общению и проповеди Евангелия. Я смотрел, как вдохновенно он говорит об Иисусе, о его любви, о ценности человеческой жизни и души, и радовался. А еще про себя я подумал, что девушки едва ли понимали, какой музыкальный гений и какой легендарный участник истории христианской музыки рядом с ними. Здорово, когда, несмотря на все заслуги и популярность, музыкант остается простым человеком, а еще лучше, когда он остается горячим, пламенным христианином. У меня много любимых песен Герасима, и выбрать было нелегко. Сегодня мы послушаем, на мой взгляд, одну из самых проникновенных и до боли актуальных сегодня. Эта песня «Бог придет».

видел войну до края земли. Песок поросший вереском со слезами собак. Ветком лозы

печаль, сестра. Бог придет быстрее, чем луч рассвета. Бог придет, скажет: я люблю.

0: Когда заходит вопрос о дисциплине и о том, как правильно совершать тот или иной церковный обряд, мне вспоминается такой исторический пример. Когда митрополита Филарета спросили, можно ли сидеть во время церковной службы, он сказал: «Лучше сидя думать о Боге, чем стоя о больных ногах». И в этом вся суть поклонения. Важно то, чем по-настоящему заняты твои мысли, твое сердце. Свобода в Боге дает свободу поклоняться Ему в духе и истине. Вы на Свободном радио, друзья.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: «Я хочу, братья, открыть вам одну тайну, чтобы вы о себе высоко не мнили. Ослепление, в котором пребывает часть Израиля, не навсегда, а до тех пор, пока полное число язычников не придет к Богу. И тогда весь Израиль будет спасен, как говорит Писание, придет Сиона Освободитель и удалит прегрешение потомков Иакова. И я заключу с ними этот договор, когда уничтожу их грехи. Они не приняли радостные вести. И Богу они враги, ради вас враги. Но они избранный народ Божий, и Бог их любит, любит ради их працев. Неотъемлемы его дары и неизменно призвание. И вы некогда были непокорны Богу, но теперь из-за их непокорности прощены. Так и они из-за того, что вы прощены, теперь непокорны, чтобы и самим получить прощение. Всех Бог сделал пленниками непокорности, чтобы всем даровать прощение. О, бездна Божьего богатства, мудрости и всеведения! Не объяснить его решений, не понять его путей. Кто познал разум Господа, и кто был его советчиком? И кто дал ему хоть что-нибудь, что он обязан вернуть? Ибо все от него, через него и для него. Ему слава вовеки. Аминь.
2: Свободное радио.

0: дня.
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих.
0: Вдохновляйся. Свободное радио.

0: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Стих сегодняшнего дня, Евангелие Иоанна, 3 глава, 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Мы получаем спасение даром, но есть нюанс. У этого дара есть цена, и она оплачена жертвой Христа. Проблема человека, что, получая что-либо даром, он обесценивает это. Можно заметить, что тем, кому в жизни помогают, быстро забывают эту помощь и начинают воспринимать как должное. И то, чего могла стоить помощь или содействие, вообще не интересует. В пустыне у израильтян был выбор – смотреть на медного змея, чтобы оставаться в живых, или отвернуться от него и погибнуть. Чтобы обрести вечную жизнь, человек должен обратить взор веры на Сына Божьего, вознесенного на кресте, подобно медному змею. Думаю, важно понять, что способ спасения исходит не от человека, точно не от того, кого спасают. За ним лишь остается выбор – принять это спасение тем способом, который предложен. И наказание, как гнев Божий, не в том, что тебя поругали, а в том, что безверие лишает человека жизни вечной. И независимо от желания или нежелания человека, Бог по сей день предупреждает, показывает последствия. И здесь важно не просто уговорить, а предупредить и делать это постоянно, как выражение того, что цена заплачена, нужно лишь только поверить в это, и поднять глаза на Христа, и принять помощь, предложенную человеку. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
1: Свободное радио рядом.

История христианских гимнов. «Христос – надежда христиан». Автор этого гимна, Вениамин Маркович Крейман, родился 15 июля 1939 года, недалеко от Самары, в семье верующих родителей. В 20 лет, будучи студентом 4 курса инженерно-строительного института, после долгих исканий и внутренней борьбы он обратился к Богу и вместе с друзьями принял на Волге святое водное крещение. За открытое свидетельство перед студентами о своей вере его исключили из института. Наступило время испытаний. Спасаясь от преследования властей, Вениамин Маркович вынужден был покинуть родной дом, свою церковь и бежать в Баку, где отношение к верующим было более терпимым. Там Господь чудесным образом дал ему возможность продолжить учебу и закончить политехнический институт. А в поместной церкви он трудился регентом и проповедником. В 1988 году Вениамин Крейман создал хор, с которым на протяжении 11 лет участвовал в евангелизационных служениях. В 1999 вместе с семьей Вениамин Крейман переехал на постоянное место жительства в США и сейчас является пастором церкви «Вифиль» в Денвере. Вениамин Крейман – автор музыки одного из самых популярных гимнов времен СССР «Привет вам, Христово цветущее племя». В его сердце рождались неповторимые христианские гимны, которые пели все церкви бывшего СССР. «Христос, надежда христиан», «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал», «Когда твой путь земной», «О ты, пространством бесконечный» и многие другие. Мы с вами послушаем гимн «Христос, надежда христиан».

0: История христианских гимнов.
1: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного радио. Телеграм-чат Свободного радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: И вот свидетельство Иоанна. Когда иудеи послали из Иерусалима священников и левитов спросить у него, кто он такой, Иоанн не уклонился от ответа и прямо заявил: «Я не помазанник». «Кто же ты тогда?» — спросили они. «Ты или я?» «Нет». «Ты пророк?» «Нет». «Кто же ты?» — продолжали они спрашивать. «Мы должны дать ответ тем, кто нас послал. Кем ты сам себя называешь?» «Я, как сказал пророк Исаия, голос глашатая в пустыне. Проложите прямой путь Господу». Тогда посланцы фарисеев спросили его: «Раз ты не помазанник, не Илия и не пророк, почему ты крестишь людей?» «Я крещу водой», — ответил Иоанн. «Но есть среди вас человек, вы его не знаете. Он должен прийти после меня, но я не достоин даже развязать у него ремень сандалии». Все это происходило в Вифании, за Иорданом, где обычно крестил Иоанн. На следующий день Иоанн видит идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Божий ягненок, который унесет грех мира. Он тот, о котором сказал я: вслед за мной идет человек, который стал больше меня, потому что был прежде меня. И я не знал, кто он, но я пришел крестить водой для того, чтобы о нем стало известно Израилю». Вот свидетельство Иоанна. «Я видел, как дух спустился на него с неба, словно голубь, и остался на нем. Я не знал его, но тот, кто послал меня крестить водой, сказал мне: когда ты увидишь человека, на кого нисходит и на ком остается дух, он и есть тот, кто будет крестить Святым Духом. И я это видел и свидетельствую, что он — Сын Бога».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Ань, слушай, ты не знаешь, где мы ключи от машины? Чуть не...
1: А, Миша, солнышко, мне надо тебе кое-что сказать. Дорогой, только обещай, что не будешь сильно злиться.
2: Так, что-то не нравится мне такое начало. Ну, ладно, выкладывай.
1: Ну, в общем, я вчера ездила за покупками на твоей машине. А там вся парковка была забита. Ну, просто не протолкнешься. Ну, там одно местечко оставалось. Ну, у заборчика.
2: Ну, не тяни, давай.
1: Короче, левая фара, она, ну, так слегка разбилась. И еще небольшая такая вмятина сзади, слева, на этом, как его.
2: Ну, нормально. Купили новую
1: машину.
2: Мишенька,
1: только, пожалуйста, не делай такое лицо. Ну, пожалуйста, это всего лишь железо.
2: Ну, ну да, да, конечно, это всего лишь железо.
1: Я тебе все с премией, весь ущерб компенсирую, я обещаю.
2: Да какая премия? Не нужны мне твои деньги.
1: Ну, Миша, ну, пожалуйста, ну, прости меня, ну, котик, ну, прости, пожалуйста. Я больше никогда не буду так делать.
2: Ладно.
1: Ты меня правда прости?
2: Правда, все, я побежал. А, слушай.
3: Ты всегда на ней так аккуратно ездил, и вообще ты так любил эту машину.
2: Я тебя простил, все, что с тобой поделаешь, все равно тебя люблю.
3: Но, Миш, я серьезно, я знаю, я виновата, но мне очень-очень важно, чтобы ты меня простил.
2: Ну как мне еще сказать, я тебя правда простил.
3: Правда-правда?
2: Да.
3: Нет, ты все-таки меня не простил.
2: Да простил я тебя!
4: Бог простил нам грехи, в которых мы искренне раскаялись. Вопрос лишь в том, принимаем ли мы его прощение.
1: Ты всегда так на неаккуратно ездила, а я...
2: Слушай, Аня, тебе что, гордость не позволяет просто сказать спасибо?
5: Музыка, слово, дух. Свободная.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Христианство – религия смерти. Думаю, вы такое уже где-то слышали. Ну, то есть это такая мертвящая идеология, которая только про то, как здорово за гробом и как плохо и греховно сейчас. Идеология, которая ненавидит и отвергает реальную жизнь с радостями, с цветами и танцами. Унылая, мрачная идеология умерщвления плоти, чтобы плоть поскорее загнулась уже и перешла бы в мир иной. Противоположность религии смерти – приводится, конечно, мясистый и радостный материализм, который всеми руками за праздник жизни, и который сейчас, ко всеобщему счастью, доминирует над мрачной средневековой религией смерти – христианством. Вроде бы хорошая такая схема. И вот сидишь ты и думаешь, почему же год от года продажи антидепрессантов все растут? Люди живут хорошо, сыто, свободно. Никто их не заставляет молиться, поститься и умерщвлять плоть. А им почему-то неспокойно. Помню, когда тоже ела тонны новопассита, борясь с тревогой. Со временем, наверное, перешла бы на что-то потяжелее. И вот я вспоминаю, как я, вся из себя естественно атеистка, вдруг столкнулась с мыслью о смерти. И дело было даже не в страхе смерти как таковом, а в том, как бессмысленно на фоне этого оказалась вся моя жизнь. Одинаковая для всех неизбежная смерть делала убогими все попытки что-то сделать в этой жизни. Выделиться, оставить что-то для потомков? Что за пафосные глупости? Наслаждаться всеми радостями жизни, пока жив? Хорошая идея. Но как, простите, на это время ампутировать ту часть мозга, которая помнит о смерти? Трястись каждый день над своим тельцем? Бояться потерять тот жалкий кусочек бытия, который у тебя есть здесь и сейчас? Идти на все, чтобы спасти свою шкуру и набить пузо, так что ли? Вместо радости гедониста получался какой-то пир во время чумы. То есть смерть вдруг бросила на мою жизнь бесконечно длинную тень. И жизнь показалась мне унылой репетицией смерти. Мой страх смерти не был каким-то острым страхом, как пугаются собаку, выскочившую из-за угла. Это был тошнотворный, давящий страх школьника, когда боишься, что мама неизбежно заметит тройку в дневнике, и все ждешь, ждешь мучительно этого момента. Как будто стоишь на краю обрыва, и так тошнотворно страшно, что хочется прямо сейчас прыгнуть вниз. От этого гадкого чувства меня спасло христианство. Тень смерти сползла с моей жизни. Жизнь перестала быть бесконечной чередой смены биоматериала. Моя никчемная и нематериальная личность обрела смысл жизни. Я вздохнула свободно. Теперь не страшно умирать. А значит, нечего бояться и по жизни. Я маленькая девчонка в мире злых, сильных, властных, могущественных. Стала очень смелой. Ведь как можно запугать человека, чем угрожать ему, если он, в общем, не против умереть? Теперь я думаю о смерти даже с каким-то любопытством. Думаю, многие из вас читали чудесный текст про двух младенцев в утробе, когда неверующий младенец говорит, мол, после родов жизни нет, никто оттуда не возвращался. А верующий младенец отвечает, что слышит песни мамы из другого мира, и после родов мы будем жить как-то иначе, еще интереснее. Теперь я вот такой же младенец. Жду по апостолу Павлу. Что же я увижу, когда буду видеть не через мутное стекло материального мира? Мое новое чувство смерти чем-то напоминает настроение тех фильмов, где герой узнает, что скоро умрет, и это является для него поводом поехать к морю, уйти со скучной работы и вообще всячески вкусить жизнь. Их мертвенная жизнь внезапно оживает накануне смерти. Парадокс? Но это парадокс христианства. Помни о смерти и радуйся жизни. Так что же такое настоящая религия смерти? Вера, что даже смерть не остановит жизнь? Что она сестра жизни, или вера, что все, что нам дано, это медленная смерть при жизни, бессмысленное существование, со страхом за свое здоровье и благополучие, с ощущением бессмысленности и случайности собственной нелепой жизни, с ожиданием неумолимого и бессмысленного конца. Святитель Лука Воина Ясинецкий пишет об этом. Наша религия не религия уныния, наоборот. Она религия бодрости, энергии, силы воли, силы характера. Религия наша плодом своим имеет не уныние, а нечто совершенно противоположное, то, о чем говорит апостол Павел. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Послание к Галатам, глава 5, стихи 22-23.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Свети ярко. Свободное радио.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Евангелие от Луки.
1: Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его, и, закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его:
2: «Прореки, кто ударил тебя?»
1: И много иных хулений произносили против Него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и вели Его в свой Синедрион, и сказали:
3: «Ты ли Христос? Скажи нам!»
1: Он сказал им:
4: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией».
1: И сказали все:
3: «Итак, ты Сын Божий».
1: Он отвечал им:
4: «Вы говорите, что я».
1: Они же сказали:
3: «Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст Его».
5: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Христиан Эрстед, датский физик, открыл связь электричества и магнетизма, а также термоэлектричества. Его именем названа единица напряженности магнитного поля. Он писал: «Всякое основательное знание природы ведет к познанию Бога». И еще: «Все бытие есть сплошное творение Бога, всюду отпечатлевшее на себе бесконечно совершенный и неизменяемый его разум. В нашем сознании это непрерывное действие божественного разума и его вечное тождество с собой делается законами природы».
2: Свободное радио.
3: Yeah. Oh yeah.

0: добрые люди. Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Ефесянам 2:10. Господь спасает нас, чтобы мы были лучше. Я знаю многих, кого вера во Христа превратила в хороших людей. Ричард Найс владел обувным магазином. Он был так щедр, что не скопил никакого богатства. Если, например, бедная семья нуждалась в обуви, он давал им ботинки для детей бесплатно. Я помню также Джо Пайдра, щедрого человека и бизнесмена, у которого был самый быстрый бумажник в штате. Он всегда, не задумываясь, приходил на помощь нуждающимся. А моя тетя Кристина всегда была готова помочь семье, где болела мать или родился ребенок. Все эти люди сейчас уже с Богом. Но я знаю такого же человека, который и сейчас жив и здоров. Его зовут Айк. Ему уже за 80, и он живет со своей женой на очень небольшую пенсию в маленьком домишке. И тем не менее, у него всегда найдется 10-20 долларов для нуждающегося соседа. Конечно, не только верующие люди делают добро. Но добрые дела неверующих людей всегда имеют в своей основе личную симпатию или природную щедрость. А многим это дает ложное ощущение надежности их позиции перед Богом. Они верят, что их добрые дела обеспечат им Божью милость. Библия учит, что нет человека безгрешного, который получит место в раю. Каждый из нас нуждается в его прощении. Но когда мы принимаем Христа как своего Спасителя, Святой Дух начинает жить в нас и делать нас лучше. Мы становимся хорошими людьми, потому что мы – Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела. Спешите сделать как можно больше добрых дел всяким доступным вам способом, пока это в ваших силах.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Попалась на глаза любопытная статистика. Кто-то и зачем-то подсчитал, что наибольшее количество людей в истории церкви обратил в христианство немецкий евангелист Рейнхард Бонке. 78 268 854 человека. Мне не очень нравится такая статистика и такие списки. Я верю, что Евангелие — это плод любви.

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
2: 6 мая 1527 года был разграблен Рим. Вечный город не раз переживал нападения варваров. Но самая странная история произошла с градом Святого Петра, когда центр христианства захватили и разграбили сами же христиане. Дело в том, что в начале 16 века в раздробленной Италии велись постоянные войны, а римские папы в своей политике ловко лавировали между Францией и Священной Римской империей. В апреле 1527 года во Флоренции разгоралось народное восстание против Медичи. По Италии бродило до 34 тысяч имперских наемников. Это были испанцы во главе с Шарлем де Бурбоном, немецкие ланцкнехты, итальянские пехотинцы и отряды конницы под начальством принца Оранского. Императорская казна была пуста, и платить наемникам было нечем. В поисках легкой добычи они неожиданно направились в сторону папской столицы – Рима. Внимание папы тогда было занято событиями во Флоренции, а защитники города были немногочисленны – около 5000 ополченцев и швейцарская гвардия. Императорская армия, которой примкнуло немало разбойников со всей Италии, 6 мая 1527 года приступила к осаде Рима. Сложилась немыслимая доселе ситуация, когда христианское войско осадило город наместника Христа на земле. Среди осаждавших Рим было немало лютеран, хотя сам Лютер не одобрял это предприятие. Большую часть армии составляли немецкие наемники, для которых Рим был символом отступничества от христианских ценностей, погрязшим в грехах. Во время обстрела городских стен погиб бывший конетабль Франции Шарль де Бурбон, и в стане осаждавших воцарилась анархия. Роковой выстрел был сделан золотых дел мастером Бенвенуто Челлини. Имперцы ворвались в город и подвергли его такому разорению, какого он не видел со времен варварских нашествий. Мародеры убивали жителей, грабили церкви, вытаскивали драгоценности и реликвии, разрывали богатые захоронения. Папу Климента VII выпустили из замка Святого Ангела только за баснословный выкуп в 400 тысяч дукатов. После разграбления столица итальянского Ренессанса превратилась в настоящую свалку, полную обездоленных и замученных людей. Как писал один венецианец, в сравнении с нынешним состоянием Рима даже ад – ничто. Разграбление Рима многими христианами Европы было воспринято как кара за грехи пап и кардиналов, за отхождение от канонов христианства. А мародеров и убийц считали рукой провидения, которая покарала разлагающихся изнутри священнослужителей. Мартин Лютер, публично осудивший разграбление Рима, тем не менее написал: «Христос сделал так, что император, преследовавший Лютера для папы, уничтожил папу для Лютера».

оставляя в памяти шлейф на поверхности моего сердца. Вспышка света, яркие слайды, теплое эхо далекого детства. Все это так далеко.

0: 41-й псалом. «Как стремится лань к воде, так стремится душа моя к Тебе, Боже. Душа моя жаждет Бога, живого Бога. Когда я приду и пред Богом предстану? Слезы были мне пищей и днем, и ночью, когда постоянно говорили мне, где твой Бог? Сердце мое болит, когда я вспоминаю, как ходил в многолюдстве к Дому Божьему, в шествии народ предваряя, ходил в праздничной толпе с криками радости и хвалы. Что унываешь, моя душа? Зачем тревожишься? Возложи надежду на Бога, ведь я еще буду славить Его, моего Спасителя и моего Бога. Душа моя унывает во мне, поэтому я вспоминаю тебя с земли Иорданской, с высот Хермона, с горы Мицар. Бездна бездну зовет шумом твоих водопадов, все волны твои, все твои валы прошли надо мною. Днем Господь являет мне свою милость, ночью я пою Ему песню, молитву Богу моей жизни. Скажу я Богу, моей скале, почему Ты меня забыл? Почему я скитаюсь, плача, оскорбленный моим врагом? Как от раны смертельной страдает плоть, когда враг надо мной издевается, каждый день спрашивая меня, где твой Бог? Что унываешь, моя душа? Зачем тревожишься? Возложи надежду на Бога, ведь я еще буду славить Его, моего Спасителя и моего Бога.
1: Свободная FM. Радость есть всегда.

притче о блудном сыне удивительно все, но особенно поражают реакции отца. Когда сын просит свою долю наследства, он фактически говорит: «Пап, я устал ждать, когда ты там умрешь. Давай сделаем вид, что это уже произошло. Дай мне мою долю». Но отец соглашается, хотя мог бы дать волю справедливому гневу. А когда сын хлебнул настоящей жизни и с позором возвращается домой, отец принимает его и возвращает все, что у него было, хотя логично было бы ответить: «Ну, раз я для тебя умер, то к кому же ты пришел?» Просто до мурашек. Милосердие отца не знает границ. И судя по тому, к чему Иисус рассказывает эту историю, Отец Небесный такой же.

Клайв Льюис. Вероятнее всего, Бог существует вне времени. Его жизнь не состоит из моментов, следующих один за другим. Если миллион человек молится ему в 10 часов ночи, ему не нужно выслушивать их всех в один и тот же отрезок времени, который мы называем 10 часов. Этот миг и каждый другой от начала мира – бесконечное настоящее для него. Если хотите, в его распоряжении вся вечность, чтобы выслушать молитву пилота, с которой тот обращается к нему, пока падает самолет.

0: своими словами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Старший пресвитер по Белгородской области Макушенко Петр Евгеньевич.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Богоискание как-то в душе всегда было, но не было тех, кто бы наставил. Я жил в семье, где о Боге никто ничего не знал. Единственное, что мой дедушка заканчивал когда-то 2 класса церковно-приходской школы. И когда вот у нас так было, что мужчины вначале ели, а потом женщины ели. И вот дедушка всегда перед тем, как мы садились, всех и детей брали, они за стол, он всегда крестился и какую-то короткую молитву читал. А бабушка в это время стояла там с женами отцов наших и как бы улыбалась, смеялась. Она не веровала вообще. Вот постепенно шли годы. Так получилось, что я после института, женившись, мы покинули Ростов, где я родился, на Дону. В Казахстан мы поехали. А после Казахстана поехали к родителям жены, они на севере трудились. И вот богоискание всегда было. У нас тогда уже было 4 детей. Мы приезжали в Ростов с севера в отпуск. И как-то раз жена говорит: «Петя, давай детей крестим». Я тогда занимал уже пост главного инженера на большом предприятии. И коммунистом был. Вы знаете, что тогда не поставят руководители, если ты не партийный. Я говорю: «Знаешь, ну давай, как скажешь». И мы... Только, говорю, чтоб никто не знал. И мы тайно пошли там в Ростове, в церковь православную. Там начали наших детей крестить, а священник спрашивает меня: «Ты крещенный?» Я говорю: «Да, у меня даже крестик есть, меня в детстве крестили». А жену спросила, она говорит: «Нет, у меня нету». «Ну, так как ты детей пришла крестить, сама не крещенная?» Ну, и ее начали там окунать в этот баптистерий, как он называется. А священник начал ей крест надевать, а он не лезет. Веревка короткая это была, и в руку ей положил. Потом вышли, жена такая недовольна была. Он говорит: «Неправильно меня крестил, он на меня крест не надел». Ну вот такое было понимание. А потом на севере приехали миссионеры. Витя Хоменко приехал. Он в клубе начал собирать людей. Как-то моя жена спросила: «Петя, а можно я пойду?» «Да», я говорю, «иди». Ну тогда я был человеком неверующим, и вы знаете, как в мире, и пил, и курил, и матом ругался. И мне было даже и лучше, если она уйдет, не будет на мозги капать, а я тут в это время могу спокойненько там посидеть и выпить, и покурить, и так дальше. Выставка потом приехала из Донецка. Художники представляли свои картины на библейские темы. Она спросила: «А можно я куплю одну картину?» «Да покупай». Принесла она большую картину, и там облако, какой-то мужик на облаке, а масса мужиков стоит внизу, там руки подняли. Я посмотрел, говорю: «Что ты какую-то мазню притащила?» Я говорю: «Что это за такое?» Она говорит: «Это вознесение Христа». Для меня это вообще ничего не говорило. Я говорю: «Ну, повесь куда хочешь». Мне, говорю, без разницы. А потом постепенно вот у нас напряженные были отношения, хоть уже и 4 детей было, потому что я жил по-халдейски, а она стала к Богу идти. И отношения ее ко мне начали меняться. И она постоянно начала говорить: «Петечка, ну что ты пьешь? Вот зачем? У нас 4 детей, мы тебя любим. А я приду на работу, ну, должность там, коньяк стоит в сейфе, все. И обычно там похмелялись мы. Да я налью, оно не идет». Я вспоминаю ее слова. Думаю, вот если бы она поругалась бы на меня, я бы назло бы ей выпил. А так вот слова ее вспоминаю, и она не идет. И постепенно она меня все-таки уговорила пойти в этот дом культуры. И там я раз побывал, 2 побывал. А потом домой они приходили к нам. Я позволял, чтобы разбирали слово, молились. Я на кухне стоял там, курил. Ну, краем уха подслушивал, что там такое происходит. Не знаю, в какой момент, но факт в том, что однажды в этом вот клубе, когда я был, что-то со мной произошло. Я просто рухнул на колени и покаялся. И вот в тот момент Бог с меня снял пить, курить и матом ругаться. И до сегодня вот так Господь помиловал меня. Но я бы сказал, это через жену и через благовестников, через Слово Божие. Но основную роль, наверное, все-таки сыграла жена. Потому что она уверовав, она изменилась полностью, и ее отношение ко мне изменились. Они меня пробудили.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, во-первых, я начал понимать, что такое любовь. Что такое любовь? К жене, к детям. Я, если хотите, вот после уверования только познал, как Господь сделал мужчину, каким он должен быть по отношению к своим близким. Вот это самая первая польза. А второе, конечно, это то, что я стал, можно так сказать, полезным не только даже в своей семье, но Бог стал меня возвышать, хотя это и недостойно, я знаю. Это милость Божия, но вот его милостью я есть то, что я есть. В этом польза.
1: Зачем христианину церковь?
2: Знаете, потому что церковь – это прежде всего собрание возрожденных детей Божьих. Да, я согласен, что мы не все одинаковы. Есть кто-то более духовный, есть кто-то менее духовный. Но когда мы вместе собираемся, вместе молимся, мы выражаем таким образом вместе благоговение перед Богом. Мы исполняем волю Божию, когда Господь говорит: «Не оставляйте собрание своего», через апостола Павла. Как у некоторых есть обычаи, знаете, это уже входит. Да, я дома побуду, да, там такие проповедники, по радио можно послушать лучше, чем в церкви. Бог не зря сказал: «Не оставляйте», потому что, когда идет вот такой контакт, непосредственно общение, мы получаем не только от слов что-то, но мы получаем от взгляда, мы получаем от того, что если, взявшись за руки, да молимся даже, мы получаем какую-то необыкновенную силу Божьего присутствия.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Не оставляйте упования вашему, которому предстоит великое воздаяние».
3: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Стих дня.
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих.
0: Пусть маленький шаг, но вперед. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Стих сегодняшнего дня, Евангелие Иоанна, 3 глава, 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Мы получаем спасение даром, но есть нюанс. У этого дара есть цена, и она оплачена жертвой Христа. Проблема человека, что, получая что-либо даром, он обесценивает это. Можно заметить, что тем, кому в жизни помогают, быстро забывают эту помощь и начинают воспринимать как должное. И то, чего могла стоить помощь или содействие, вообще не интересует. В пустыне у израильтян был выбор – смотреть на медного змея, чтобы оставаться в живых, или отвернуться от него и погибнуть. Чтобы обрести вечную жизнь, человек должен обратить взор веры на Сына Божьего, вознесенного на кресте, подобно медному змею. Думаю, важно понять, что способ спасения исходит не от человека, точно не от того, кого спасают. За ним лишь остается выбор – принять это спасение тем способом, который предложен. И наказание, как гнев Божий, не в том, что тебя поругали, а в том, что безверие лишает человека жизни вечной. И независимо от желания или нежелания человека, Бог по сей день предупреждает, показывает последствия. И здесь важно не просто уговорить, а предупредить и делать это постоянно, как выражение того, что цена заплачена, нужно лишь только поверить в это, и поднять глаза на Христа, и принять помощь, предложенную человеку. С вами был пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп.
0: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Евангелие от Марка.
1: Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им:
2: «Пустите детей, приходите ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него».
1: И, обняв их, возложил руки на них и благословил их.

У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Так, мамаши, время кормить. Савельева, Киселева, Анохина.
1: Постойте, а где же мой?
0: А тебе пока кормить-то не велено.
1: Как не велено?
0: Если ты сейчас к груди приложишь, потом еще труднее от него отказаться.
1: Да что вы такое говорите? Какое вы право имеете так говорить?
0: Я этот вопрос не решаю.
1: Валентина Степановна, на каком основании вы запретили мне кормить моего ребенка?
2: Так, во-первых, успокойся, сядь.
1: Успокойся.
2: Я знаешь, сколько лет тут работаю, всякого насмотрелась. Я тебе из опыта говорю, ты с ним так намучаешься. Ты еще такая молодая, красивая, родишь себе еще.
1: Да как вы можете такое говорить?
2: А с ним ты никому не будешь нужна. Да и сколько средств, сколько сил придется вложить.
1: Да какая
2: а
1: разница?
2: В интернате все
1: какой
2: есть.
1: Интернат?
2: Уход особый, медперсонал.
3: Дайте мне покормить моего малыша. Я никаких отказов писать не буду.
4: Привет, Вик. Представляешь, я сейчас сбегала с Наташей. У нее просто полный ужас. Я у нее, вот знаешь, вот еле только час один высидела, и все, меня уже хватило. Ну так вот на всю жизнь, если это просто представить. В общем, ладно, я что, тебе звоню. Давай по магазинам пройдемся, сегодня распродажи. Поехали со мной, съездим.
5: А может, это с тобой что-то не так? Ну, гены какие-нибудь неправильные. Ну, или переболела там в чем в детстве, не знаю. Слушай, ну не могло у меня, абсолютно вот здорового мужика, вот это вот родиться.
1: Так как ты говоришь о своем сыне?
5: Не, ну, может, есть какая-то специальная клиника, я не знаю. Может, там смогут все исправить. Да я любые деньги готов выложить.
1: О чем ты говоришь? О чем ты вообще сейчас говоришь? Врач сказал, с этим придется смириться. Это не лечится. Можно только корректировать. Пойми, мы должны любить его таким, какой он есть.
5: Ну ты посмотри, во что превратилась-то наша жизнь. Это все просто выше моих сил. Надо с этим что-то делать, я не знаю.
1: Пойми, нам сейчас нужно заботиться о нем, а не о себе. Кто о нем позаботится, если не мы с тобой?
5: То есть хочешь сказать, я эгоист, да?
1: Нет.
5: Я, значит, вкалываю, убиваю деньги на врачей, там, на эти обследования бесконечные, на занятия. И после этого я эгоист. Ты меня обвиняешь, да?
1: Я не обвиняю, я просто...
5: Да понятно все, я мерзавец, ты святая, что тут? Но я так больше не могу. Я не могу 5 лет подряд изо дня в день вкалывать на работе, потом в этот ад возвращаться домой. Я так не могу больше, ты поняла? Не могу.
6: Мама, а почему этот мальчик такой?
1: Маша, не смей показывать на него пальчиком. Это больной мальчик.
6: А чем он болеет?
1: Он инвалид.
6: А почему?
1: Наверное, его папа и мама курили или пили, или еще что-то нехорошее делали. Вот Бог их и наказал. Ну-ка, не смотри на него. Давай лучше в парк пойдем.
6: Я не хочу в парк, я хочу в песочнице.
1: Я сказала, пошли.
7: Дорогие братья и сестры, сегодня я хотел бы поговорить с вами на очень больную тему, которую у нас стали активно обсуждать совсем недавно. До этого ее просто замалчивали, как будто никакой подобной проблемы нет. Когда рождается ребенок-инвалид, первым возникает вопрос «за что?». Но я бы сформулировал его по-другому. Не «за что», а «для чего?». А вот для чего, дорогие друзья. На их примере Бог учит нас благодарности. Глядя на то, как эти люди радуются каждому дню, преодолевая свой тяжелый недуг, мы понимаем, что наши собственные проблемы ничтожны, что мы не умеем ценить всего, что дал нам Бог.
1: Погодите, вы это серьезно?
7: Вы хотите возразить, сестра?
1: Это правда вы так думаете?
8: Как не стыдно?
1: Да мне невыносимо слушать все это. По-вашему, мой ребенок так страдает только ради того, чтобы вы, все здоровые и счастливые, научились лучше ценить свое благополучие? Для этого Бог обрекает моего сына и меня, и мужа на все эти мучения? Чтобы вы в сравнении с нами, чтобы ваша жизнь казалась вам более полноценной?
9: Давайте не будем отвечать за Бога на сложные вопросы. Решать за Бога, кто виноват, вместо Него распоряжаться чужими жизнями и судить других. Давайте просто проявим заботу о тех, кто рядом, чтобы стало так.
10: Наташа, Максим, не отчаивайтесь. Но, к сожалению, иногда рождаются такие детки. И поверьте, вы ни в чем не виноваты. Конечно, будет очень трудно. Понадобится много терпения. Но я верю, у вас все получится.
11: Наташ, не плачь. Наш Валерка все равно самый чудесный малыш на свете. И ради него мы справимся.
4: Привет, Вик. Хотела сказать тебе, я сегодня у Наташи была. И я сейчас скажу тебе, они вообще такие молодцы, что они не отчаялись и вот занимаются им постоянно. Слушай, Вик, знаешь, у них в пятницу годовщина свадьбы будет. Я вот думаю, давай, может быть, посидим с Валеркой, пусть они пока куда-нибудь в кино сходят, в ресторан или, может быть, на природу съездят, пусть отдохнут ребята.
6: Мама, а почему этот мальчик такой?
1: Какой такой?
6: Ну, другой, не как все.
1: Ну, знаешь, все дети разные. А бывает, что они болеют. И тогда им очень трудно и грустно. И нужно их поддержать. Например, ты можешь с ним подружиться.
7: Дорогие братья и сестры, все вы знаете Наташу и Максима, и их сына Валеру. Сегодня я хотел бы поблагодарить Бога за них. Для меня они настоящие герои. Пример терпения, веры и любви. И спасибо всем тем братьям и сестрам, которые их поддерживают. Давайте сделаем сбор на курс реабилитации для Валеры. Мы с вами знаем, как он в этом нуждается.

0: Как думаете, по каким признакам можно безошибочно определить, что человек хорошо зарабатывает? Меня зовут Наташа Романцова. Здравствуйте. На что вы обращаете внимание в подобных вопросах? А хотите секрет? Чтобы узнать, сколько человек зарабатывает, даже не надо его об этом спрашивать. И не надо уточнять, где он работает. Достаточно спросить, где он отдыхает. Всем, кто давно без отпуска, большой привет!
1: Новая музыка на свободном радио.

Макс Лукада. Что бы ни случилось, не сдавайся. Как бы велики ни были твои падения, его сила больше. Ты справишься. Ты увидишь вершину. Однажды взойдешь на нее. И тогда не забудь сразу же, прежде всех прочих дел, вместе с другими удачливыми скалолазами исполнить перед ним вот эту песнь. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: есть среди последователей самых разных конфессий немало приверженцев теистического эволюционизма. Эта концепция признает научный взгляд на возникновение Вселенной, зарождение жизни на Земле и эволюцию, но движущей силой этих процессов объявляет Бога. Из всех конфессий наиболее последовательную и официальную поддержку теистический эволюционизм получил от католической церкви. Еще в середине 20 века папа Пий XII заявил, что эволюцию нужно считать серьезной гипотезой, а в 1996 году Иоанн Павел II сказал, что между теорией эволюции и доктриной веры нет противоречий.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: новый час на свободно.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: 6 мая 1527 года был разграблен Рим. Вечный город не раз переживал нападения варваров. Но самая странная история произошла с градом Святого Петра, когда центр христианства захватили и разграбили сами же христиане. Дело в том, что в начале 16 века в раздробленной Италии велись постоянные войны, а римские папы в своей политике ловко лавировали между Францией и Священной Римской империей. В апреле 1527 года во Флоренции разгоралось народное восстание против Медичи. По Италии бродило до 34 тысяч имперских наемников. Это были испанцы во главе с Шарлем де Бурбоном, немецкие ланцкнехты, итальянские пехотинцы и отряды конницы под начальством принца Оранского. Императорская казна была пуста.

и платить наемникам было нечем. В поисках легкой добычи они неожиданно направились в сторону папской столицы – Рима. Внимание папы тогда было занято событиями во Флоренции, а защитники города были немногочисленны – около 5000 ополченцев и швейцарская гвардия. Императорская армия, которой примкнуло немало разбойников со всей Италии, 6 мая 1527 года приступила к осаде Рима. Сложилась немыслимая доселе ситуация, когда христианское войско осадило город наместника Христа на земле. Среди осаждавших Рим было немало лютеран, хотя сам Лютер не одобрял это предприятие. Большую часть армии составляли немецкие наемники, для которых Рим был символом отступничества от христианских ценностей, погрязшим в грехах. Во время обстрела городских стен погиб бывший конетабль Франции Шарль де Бурбон, и в стане осаждавших воцарилась анархия. Роковой выстрел был сделан золотых дел мастером Бенвенуто Челлини. Имперцы ворвались в город и подвергли его такому разорению, какого он не видел со времен варварских нашествий. Мародеры убивали жителей, грабили церкви, вытаскивали драгоценности и реликвии, разрывали богатые захоронения. Папу Климента VII выпустили из замка Святого Ангела только за баснословный выкуп в 400 тысяч дукатов. После разграбления столица итальянского Ренессанса превратилась в настоящую свалку, полную обездоленных и замученных людей. Как писал один венецианец, в сравнении с нынешним состоянием Рима даже ад – ничто. Разграбление Рима многими христианами Европы было воспринято как кара за грехи пап и кардиналов, за отхождение от канонов христианства. А мародеров и убийц считали рукой провидения, которая покарала разлагающихся изнутри священнослужителей. Мартин Лютер, публично осудивший разграбление Рима, тем не менее написал: «Христос сделал так, что император, преследовавший Лютера для папы, уничтожил папу для Лютера». След

тобой на песке. Зачем тебе жить в суете? Если хочешь жить со смыслом, словам Христа внимай.

на море, когда был ребенком, строил песчаные замки. Волна накрывала и все растворяя.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему:
2: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?»
1: Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им:
3: «Кто из вас без греха, первый бросит на нее камень».
1: И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей:
3: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?»
1: Она отвечала:
4: «Никто, Господи».
1: Иисус сказал ей:
3: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши».
5: Новая музыка на свободном радио.

0: Вы замечали, что когда помогаешь кому-то просто так, то получаешь много радости? Таким образом, благословляя кого-то, мы благословляемся сами. Наверное, так задумано Богом. А вот когда мы закрываемся в себе в стиле «моя хата с краю», то как раз лишаем себя радости, новых знакомств и новых перспектив. Следуя Божьему призыву помочь ближнему, мы и сами открываемся Божьим благословением и путям. Конечно, мы можем не заметить этого в конкретном моменте, но, оглядываясь назад, я замечаю именно такую закономерность. А вы замечаете?
1: Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Угождая Богу. Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Псалом 149, 4 стих. Когда мы видим, что кому-то доставляет удовольствие взять испорченную вещь и сделать из нее почти новую, то это, возможно, похоже на сердце Бога. Он любит восстанавливать разрушенный грехом жизни в образ Его Сына. Когда Бог смотрит на вас, Он видит работу Своей благодати в вас. Он видит, как из пепла разрушенной жизни получается что-то стоящее и прекрасное. Богу также угодно, когда Он видит, что вы выбираете жить по Духу, подчиняя свою жизнь Ему, чтобы Он своим Духом мог привести вас в соответствии с образом Его Сына. Когда Бог смотрит на вас, Он наслаждается. Однако не все, что Бог видит, угодно Ему. Беззаконие не угодно Ему. Бог не благоволит к тем, кто отступает от веры, и те, кто живет по плоти, тоже не угодны Богу. Богу не угодно, когда вы решаете жить по плоти, потому что Он знает, что это вас разрушит. Скажите себе честно, стараюсь ли я угодить себе или Богу? А как насчет той деятельности, которой вы посвящаете себя, угодна ли она Богу или только вам? Помните слова Иисуса, который сказал, говоря с Отцом, «Я всегда делаю то, что Ему угодно». Когда вы решаете поступать так же, ваша жизнь становится более стоящей и значащей. Живите, чтобы угодить Богу. Отец, помоги нам жить жизнями, которые принесут Тебе честь. Да посвятим мы своей жизни, Господь, тому, чтобы угодить Тебе. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио рядом.
2: Привет! Это Александр Патлис, и это «Свободное радио».

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Безразличен ли Бог? «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» Пророк Малахия, 1 глава, 2 стих. Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Послание к римлянам, 5 глава, 6 стих. В свете происходящих событий многие задаются вопросом о бездействии Бога. Но действительно ли Он безразличен по отношению к нашим обстоятельствам? Бог, о котором говорит Библия, всецело отличается от человечества, от своего творения. Он безмерен и вечен, а мы ограничены и смертны. Он совершенен и свят. Его чистым очам не свойственно глядеть на злодеяния. Мы же, имея злые помыслы, совершаем порой недостойные поступки. Это отделяет нас от Бога, ибо зло несовместимо с Его природой. Беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим. Исаия 59:2. Но Бог любит свои создания. Его замысел заключается в том, чтобы установить с нами новые отношения. Он пришел к людям в личности Иисуса Христа, который, будучи Богом, стал человеком. Иисус, совершенный человек, разрешил вопрос наших грехов, чтобы примирить нас со святым и праведным Богом. Он сделал это из любви, пожертвовав своей жизнью и тем самым искупив нас. Так неужели Бог безразличен? Безразличен скорее человек, ибо многие отказываются от спасения и вечной жизни, которую Бог предлагает всем, кто принимает Иисуса как своего Спасителя. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофею, 2 глава, 4 стих.

тихо так тебя воззову. Прости за все, где я был слаб, лишь только шанс все изменить. Я жить по-новому хочу, когда рассеется туман. Останусь лишь среди людей, но мне не нужен их обман. Теперь хочу я быть другим.

0: Даша, а почему ты церковь никогда не посещаешь?
1: Ой, потому что я терпеть не могу лицемерие. В какую бы церковь я ни пошла, там всегда среди прихожан найдутся такие лицемеры, что просто невыносимо. Я просто уже...
0: Погоди, а в этой церкви ты была?
1: В какой? Вот в этой?
0: Ну да. Тебе определенно стоит попробовать стать членом этой церкви.
1: Думаешь?
0: Конечно. Членом других церквей может стать кто угодно. Да что там, они даже сами принимают с распростертыми объятиями всяких грешников там. Но в этой церкви я слышал все не так. Здесь грешникам не место.
1: Да ты что?
0: Здесь собираются только самые-самые порядочные...
1: Ух ты, вот это я понимаю. А они меня-то примут, как ты думаешь?
0: Да, да ты зайди и спроси.
2: Эй! Эй! Кто-нибудь! У-у-у!
1: Там нет никого?
0: А что ты ожидала? Церквей без грешников не бывает, потому что мы все до одного грешники. И все до одного нуждаемся в Божьей милости и взаимной поддержке.
1: Да, да я понимаю. Просто я так много всегда встречала лицемеров. Ну, ты знаешь, там...
0: Стоп, Даш. Если между тобой и Богом стоит лицемер, угадай... Кто из вас ближе к Богу?
1: Что?
0: По крайней мере, он пришел туда, где ему могут помочь.
3: Свободное радио. Свободное радио.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Подумываете пожертвовать нуждающимся? Прекращайте это немедленно. Зачем лишние траты? Лучше купить себе новые ботинки. Тем более, что сейчас идут распродажи.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: Сильнее ногами болтыхай. Больше амплитуду. Руками. Руками работай. Как мельница, говорю.
1: Извините, пожалуйста, но, по-моему, он тонет.
0: Да сам вижу.
1: Так помогите же ему. Почему вы его не спасаете?
0: Дамочка, не мешайте. Вы же сами видите, он ни в какую не прислушивается к моим инструкциям. Как мельница. Как мельница, говорю, руками работай.
2: Инструкции по плаванию. Вот что предлагают человеку многие религии. Они говорят о том, как грешному человеку доплыть до Бога.
0: Ну что ты будешь делать? Глухой, что
1: спасайте
0: ли?
1: Спасайте же его! Ну что же вы стоите?
0: А ой, ну-ка, по собачьи попробуй! По собачьи-то, небось, умеешь!
2: Однако тонущему не помогут никакие инструкции. Ему нужен лишь тот, кто готов броситься за ним в воду и спасти.
1: Ой, смотрите, кто-то его подхватил!
0: Эй!
1: Ой, слава Богу!
0: Вы что делаете-то, а? Не мешайте работать! Я его плавничу, понимаешь?
2: Чтобы спасти утопающих во грехе людей, Бог в Иисусе Христе пришел в этот мир как наш Спаситель. И даже теперь Он протягивает руку помощи всякому, кто выбирает жизни. А что выбираете вы?

0: Большинство людей могли бы добиться успеха в малых делах, если бы им не мешали непомерные амбиции. Лонгфелло Генри Уотсворт, американский поэт.
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: пошлю к вам Илию пророка. Пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием.
1: Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: love.
1: Привет, друзья! Это «Свободное радио» и с вами Катя. Сегодня говорим о кино. Любите ли вы кино? Скорее всего, да. А я расскажу вам о том, что можно посмотреть хорошего и полезного сегодня вечером. Например, американский фильм 2000 года «Сотворившее чудо». Режиссер Надя Тесс. Фильм основан на реальных событиях. Экранизация истории Хелен Келлер. В семье Келлеров рождается дочь Элен. После болезни в младенчестве она теряет способность слышать и видеть. Родители девочки во всем потакают ей, из-за чего Элен растет непослушной и капризной. Из школы Перкинса для слепых им приводят молодого специалиста Энни Салливан. Энни сразу поняла, что перед ней просто озлобленный ребенок, который не знает, что его любят. Чтобы быть уверенным, что тебя любят, нужно увидеть любовь, сражающуюся за тебя до смерти. Возрастная категория 16+. Фильм «Сотворившее чудо».
0: Свободное радио. Свободное радио.

Наталья Мелешко. Как прекрасна земля в лучезарный рассвет, умываясь зеркальной росою от создания ее через множество лет, несказанной пленяет красою. Как прекрасна земля в тишине золотой, в ранней осени дивном наряде. Песня птиц улетающих грустью земной льется в этом предзимнем обряде. Как прекрасна земля в звонком гомоне птиц, среди ручьев и капелей хрустальных, отражаясь в глазах детских радостных лиц и в лучах золотисто-янтарных. Вот пчела, упиваясь цветами, жужжит, день июльский, погожий и ясный, и тропинка бежит, извиваясь во ржи. Как прекрасна земля, как прекрасна! Как прекрасна земля и в морозную стынь, в бриллиантах, серебряных блестках, в пышной шубе своих белоснежных пустынь и в искристом снежке, словно в звездах. Как прекрасна земля в детских милых глазах, в дробном шуме дождя, птичьем пенье, в ароматах садов и тенистых лесах, на заре и закате вечернем, в материнской улыбке, в журчании вод, в смене контуров, бликов и красок. Все в симфонии этой звучит и поет. Как прекрасна земля, как прекрасна! О, Творец, как прекрасно создание Твое! Все в природе гармонией дышит. И блажен, кто пока в этом мире живет, это чувствует, видит и слышит.

0: Свободное радио.
1: Жизнь в каждом звуке.
2: Их-то Господь, он вон какой. Он ты впрямь настоящий герой. Без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй. И меч полумесяца

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему мы испытываем разочарование в Боге? Когда мой неофитский пыл остыл, я внимательнее пригляделась к жизни в церкви, и меня охватило разочарование. Верующие оказались отнюдь не святыми, а людьми со своими слабостями. Служение перестало приносить одну лишь радость, а порой тяготило, как обыкновенная работа. Но самое страшное, Бог действовал в моей жизни как-то неявно и неярко. Иногда даже казалось, уйду я из церкви или останусь, продолжу верить или нет, не будет никакой разницы. Со временем я поняла. Я разочаровалась в Боге от того, что строила отношения с Ним на своих ожиданиях и запросах. Это даже нельзя назвать настоящими отношениями, потому что я учитывала только свое мнение и свои требования. Все равно, что обращалась к зеркалу. Отношения начались тогда, когда я стала прислушиваться к Богу.

0: 100 нескучных историй. Рецептура Бога. Вернувшись после школы домой, мальчик скинул рюкзак в прихожей и сразу направился на кухню, где его бабушка что-то стряпала к обеду. Мальчуган был не в настроении, и старушка это заметила. «Ты чего нос повесил, дружок? Случилось что?»
1: «Эх, бабуля!
0: Знал бы ты, как нелегко мне живется. Одни проблемы. Уроков все больше, не успеваю ничего, кое-как на четверки вытягиваю. А учителя даже не собираются входить в положение. Родители тоже уже давно меня не понимают. Лучший друг теперь в другом городе живет. А тут еще эта зубная боль третий день донимает. И компьютер сломался. Устал я, бабуля, от такой бестолковой жизни, если честно. А может, внучок, жизнь все-таки не такая бестолковая, как тебе кажется? Может, и в проблемах есть какой-то смысл или даже польза?»
2: «Бабуль, ну что ты такое говоришь, а? Польза от проблем? Я тебя умоляю, нет в моей жизни ничего хорошего. Вся она поперек горла у меня стоит».
0: «Да. Ой, да что ж это я вопросом-то тебя замучила? Ты ведь поди голоден после школы-то. Не желаешь ли перекусить чего?»
2: «Это с удовольствием.
0: На-ка, маргарином полакомься, пока я пирог состряпаю».
2: «Чем-чем полакомиться? Маргарином? Это шутка такая?»
0: «Ну, не хочешь маргарин, так яиц сырых парочку отведай».
2: «Спасибо, бабуля! Очень мило с твоей стороны. Я их и с вареными-то не очень, знаешь ли. А сырые и вовсе прелесть, наверное».
0: «Опять не угодила, вот ведь. А знаешь что, внучок? Отсыпь себе муки в тарелку. Очень сытно, уверяю. Можешь соды добавить. Мука с содой – милое дело».
2: «Ты что, издеваешься надо мной? Отравить меня вздумала, бабулечка? Это же все несъедобно!»
0: «Верно, дружок. Все эти продукты по отдельности не очень-то вкусны и даже вредны. Но если их соединить должным образом, в правильных пропорциях, то получится отменный пирог, так что пальчики оближешь. Вот так и твоя жизнь. Отдельные события бывают вовсе не сладкие и кажутся бессмысленными. Но если ты доверил свою жизнь главному повару, Господу нашему, то рано или поздно увидишь смысл и значение всех событий и поймешь, что каждое из них было тебе на пользу, ко благу. В рецептуре Бога ошибок нет, и результат его работы будет неизменно прекрасным. Только продолжай верить в его мудрость и доброту. Бог все направляет ко благу тех, кто любит его и кого он призвал по своему замыслу. Библия, послание апостола Павла к римлянам.

0: 18 псалом. Небеса провозглашают Божью славу, о делах Его рук возвещает их свод. Изо дня в день вещают они, каждую ночь открывают знания, хотя они не используют ни речи, ни слов, и от них не слышно ни звука. Их голос проходит по всей земле, их слова до краев света. В небесах Он поставил шатер для солнца, и оно выходит, словно жених из спальни своей, и как бегун радуется предстоящему забегу. Встает оно на одном краю небес и совершает свой путь к другому краю, и ничто от жара его не скрыто. Закон Господа совершен, обновляет душу. Откровение Господа непреложно, умудряет простых. Наставления Господа праведны, радуют сердце. Повеления Господа лучезарны, просветляют глаза. Страх Господень чист, пребывает вовеки. Определения Господа истинны, и все праведны. Они желание золота, даже множество золота чистого, слаще, нежели мед, нежели капли из сот. Слуга Твой ими храним, соблюдение их большая награда. Кто к ошибкам своим не слеп, от невольных проступков меня очисти, и от сознательных грехов удержи своего слугу. Не дай им власти надо мной, тогда я буду непорочен и чист от большого греха. Пусть слова моих уст и раздумья моего сердца будут угодны Тебе, Господи, моя скала и мой Искупитель.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Евангелие от Матфея.
1: В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его:
2: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из 7 будет она женою? Ибо все имели ее».
1: Иисус сказал им в ответ:
3: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых».
1: И слыша, народ дивился учению его.
4: Вечер на свободном радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Софья Павловна Ливен. Из книги «Духовное пробуждение в России». Много раз меня просили написать о началах евангельского движения в России, так как я осталась одна из немногих в живых, связанных с этой эпохой, и могу рассказать об этом благословенном времени. При всей готовности исполнить эту просьбу, я сознаю недостаточность своих воспоминаний и потому прошу заранее простить меня за их неполноту. Родилась я, когда движение это уже началось, и первые годы его протекли в моей ранней молодости. В детстве мало обращаешь внимания на важные происшествия. Все же рассказы старших, своих же родственников, запечатлелись в моем сердце и оставили в памяти ясное представление о том, как русское общество настойчиво искало Христа, как своего личного Господа и Спасителя. Позже мне было дано и самой принять участие в русском евангельском движении, а потому я и беру смелость написать о том, что помню. Прежде чем приступить к описанию этого пробуждения, я хочу еще нечто вставить. Было это в 20-х годах нынешнего столетия. Пропаганда безбожников была в полном ходу. В наше село приехал докладчик, безбожник, для борьбы с религией. Намечен был целый ряд митингов, в том числе один, направленный исключительно против евангельских христиан. На этот специальный диспут пригласили и нас, членов местной общины евангельских христиан, с тем, чтобы мы имели случай ответить на речь докладчика. Нам как бы предлагали исполнить завет нашего Учителя Христа: «Идите по миру и проповедуйте Евангелие всякой твари». Такой случай невозможно было пропустить, а потому в назначенный вечер я оказалась на террасе бывшего дома моей тети, рядом с товарищем X, борцом против веры. Перед нами на лугу сидели на скамейках ряды слушателей, к которым я обратилась со словом. Докладчик поднял вопрос, кем, собственно, являются евангельские христиане и откуда они взялись. Я сказала, что во все времена христианства появлялись такие группы верующих, хотя и носившие различные названия, имевшие целью вернуться к первоисточнику, и ставили основанием своей веры Христа. Нас вначале называли редстокистами, затем пашковцами. В Прибалтике нас считали баптистами. И затем мы стали называться евангельскими христианами. Но дело не в названии. В Евангелии Иоанна 7 главе 17 стихе сказано: «Кто хочет творить волю его, то есть Божью, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Обратившись к докладчику, я сказала: «Если вы, гражданин X, действительно ищете блага и добра, то вы, не сознавая того, ищете Бога, так как истинное благо только в Нем. И, творя благо, вы поймете, откуда исходит учение евангельских христиан». Это и теперь остается моим убеждением. Евангельское движение в России, о котором мне предстоит писать, не было делом рук человеческих или осуществлением плана какой бы то ни было миссии. Здесь было действие Духа Божьего в сердце одного человека. Бог призвал его, и он послушался. Для большей ясности мне приходится обратиться к 60-м годам прошлого столетия, то есть к 1860-м годам. В то время в Англии началось сильное пробуждение веры, захватившее прежде всего верхушки английского общества. Одним из отозвавшихся на этот зов Божий и принявшим живейшее участие в этом движении явился энергичный, талантливый молодой человек – Вальдеграф, получивший после смерти отца титул лорда Редстока, имя под которым он стал известен в истории русского евангельского движения. За несколько лет до возникновения этого движения, во время Крымской кампании в 1855 году, он, тяжело заболев, находился на краю смерти и уверовал во Христа, как в своего личного спасителя. Его сразу охватило сильное желание говорить и другим о спасении по благодати, которое он сам получил верою в Иисуса Христа и в Его Слово. Понемногу он стал освобождаться от всяких земных и светских связей, чтобы полностью посвятить себя благовестию, а также благотворительности в Христовом Духе. Господь зародил в его сердце жажду понести и в Россию весть о спасении во Христе. Об этом он молился в продолжении многих лет. Сын его, которого мне случилось видеть в Лондоне несколько лет тому назад, говорил мне, что отец его молился о России в продолжении 10 лет и верил, что Господь в свое время туда его пошлет. Этой готовностью ждать Божьего часа и можно объяснить обильные благословения, которыми сопровождались последующие служения лорда Редстока в России, главным образом в Санкт-Петербурге. Ответ на его молитвы пришел через 10 лет, таким естественным и простым путем, каким Божьи чудеса почти всегда совершаются на земле. Лорд Редсток часто ездил в Париж, побуждаемый все тем же желанием приводить души ко Христу. Нужно заметить, что этот служитель Божий не отличался особенным даром красноречия, да он и не считал себя призванным выступать в многолюдных собраниях. Одной из его первых задач было донести Евангелие как силу Божию ко спасению всякому верующему в среду людей своего класса, к которым мало кто мог проникнуть из непринадлежащих к этому классу, хотя он, понятно, был готов служить и другим. В Париже он говорил в частных домах, у знакомых и всюду нес ту же весть спасения. Среди его слушателей бывали и русские друзья, большей частью из высшего петербургского общества, которых Париж всегда привлекал. Однажды лорд Редсток, отправляясь на такое собрание, почувствовал себя нехорошо, взял извозчика и оказался в доме раньше назначенного часа. Туда случайно пришла дама, принадлежавшая к одной из ветвей русского царствующего дома. Она относилась отрицательно к проповеднику-мирянину и, узнав, что его ожидают, собиралась раньше уйти. Но лорд Редсток появился раньше времени, и они поневоле встретились. Она, как светский человек, любезно поздоровалась с ним и сказала ему несколько слов. Он же, как верный служитель Божий, не упустил случая сказать ей о Христе. Его слова ее заинтересовали, и она осталась. После продолжительной беседы о Слове Божьем она сказала лорду Редстоку, что то, о чем он сегодня говорил в Париже, нужно обязательно сказать и в Петербурге, и она предложила для этой цели свой дом. К ее словам присоединились и другие присутствовавшие русские, говоря, что и они были бы счастливы его услышать у себя. Лорд Редсток понял, что многолетняя его молитва услышана, и дверь в Россию для него открыта. Теперь он знал, наверное, что время настало, и Бог туда его посылает. В ту же зиму 1874 года он поехал в Россию. По пути его настигла телеграмма, извещающая, что его горячо любимая мать находится при смерти. Его поневоле охватило желание вернуться, но, вспомнив полученное им указание воли Божьей, призвавшей его на новое поле служения ему, он продолжил намеченный путь. Ему, несомненно, вспомнились слова Иисуса Христа. «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Молитва и терпеливое ожидание Господнего часа, как и полное послушание воле Божьей этого свидетеля Христова, были ключом к его необычайному благословению, сопровождавшему его появление в России –

0: Евангелие от Марка.
1: На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал и увидел издалека смоковницу, покрытую листьями. Пошел, не найдет ли чего на ней. Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус:
2: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек».
1: И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря:
2: «Не написано ли: «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов»? А вы сделали его вертепом разбойников».
1: Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня, и, вспомнив, Петр говорит ему:
3: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла».
1: Иисус, отвечая, говорит им:
2: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: «Поднимись и ввергнись в море», и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших».
4: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Сменяются столетия, и каждое оставляет после себя новое доказательство того, что в смысле влияния на ход истории жизнь Иисуса самая значительная из всех когда-либо прожитых на нашей планете. Более того, влияние это не ослабевает из века в век. Американский историк Кеннет Скотт Латурет.
1: Свободное радио.
2: Всем привет! Это Василий Чуховский, группа Imprint Band. Вы слушаете «Свободное радио».

0: Всем привет, друзья! Это «Музыкальная среда» и ее ведущий Андрей Стародубцев. Дисклеймер. На выборе группы в этом выпуске настояла моя дочь.
1: Если не спишь, давай зажжем. Если масло горит, подольем еще. Смотри, в жизни должно быть что-то еще. Пора добавить соль, пора добавить соль.
0: Широкие штаны, яркие оверсайз-футболки, кепки, все как полагается. Идем к сцене. И вдруг слышу за спиной детский голос. «Ой, мам, а это клоуны приехали выступать?» Да, сейчас трудно в это поверить, но 17 лет моей жизни были посвящены хип-хоп-музыке. Сначала один, а потом в составе группы Lightline мы сочиняли, записывали и регулярно выступали.

0: церквях, на выездах и конференциях, в детских домах, клубах, а иногда даже в совершенно неожиданных местах. Например, на городском конкурсе самодеятельности в городе Петушки, откуда нас погнали с криками «Проваливайте со сцены!». Иногда песни рождались под вдохновением Писания.
1: Слышишь, мы ждем, слышишь, за этим серым небом все не закончится. Слышишь, пойдем, дальше дыши.
0: Иногда как обращение и даже вызов своему поколению.
1: Выше плеч,
0: а иногда после шока от смерти близкого человека.

0: твой крестик или нолик.
1: Lightline были не просто музыкальной группой. Это была настоящая дружба и дерзкие проекты. Например, такие как фестиваль Rap and Praise 3, организованный как коллаборация с Московским театром Нота Бена и собравший на одной сцене таких мастодонтов христианской рэп-музыки, как Gospel People, 4JL, DJ Elf и многих других. Любопытно, что свой последний альбом «Пандемия» мы выпустили за 2 месяца до того, как в СМИ впервые прозвучало словосочетание «пандемия коронавируса».
2: Их зараза всемирна, медицина бессильна, это болезнь ест тебя изнутри, и ты влип, когда вроде есть что есть и где жить, выжить, больше выгоды, так живет этот мир.
1: За все время существования Lightline было разное. Менялись времена, менялись песни, менялся состав. Но неизменным оставалось одно – мы старались быть искренними и всегда искали вдохновение от Бога. Надеюсь, это было заметно.
3: Я тоже верил в то, что успех принесет смысл. Искал его в признании и стремился ввысь. Надеялся на то, что чувства не врут. Но каждый раз мой навигатор перестраивал маршрут.
1: Сегодня мы послушаем песню, которую мы исполняли, пожалуй, наибольшее количество раз. Это мотивирующий и всегда злободневный трек «Прорвемся».
3: Будильник отложенный, я нашел себя спящим. Ни кофе, ни душ не может быть таким бодрящим. Захлопни дверь, да выключи, тоже бесценный опыт. Впрочем, не время для робота, вперед, на работу. Короткая ночь, сон прервал насильно, как с низкого старта в точку. Не сильно меня, 5 минут мчишь прочь, бледно-синее. Утро, быстрый день, нужны усилия на надрыве. Покой только снится, надо пахать, какая синяя птица. Надо ломать себя и труд трудиться. Нет, жизни пряник сахаром в этой столице. Как будто бы иногда все вокруг против. Пробки, прессинг, болезнь, загруз на работе. Но сколько бы тебя ни сжимало в тисках, проблема нерешаема только в твоих мозгах.

0: Давай, парень, хватит лежать. Давай, давай, давай, чемпион. Встал, пошел, победил, все.
1: 3, 2, 1, как жизнь.
0: Для тех, кто знает, что деньги считают, где красная лампочка, когда она мигает. Что значит остаться с последним грошом в кармане? Оставим себе этой жизни.

0: и надежды в каждом слове. Свободное радио.
1: Под мерцание свеч утопают минуты. Все, что можно сбить.

0: Всем привет! Во время поединка футбольных команд в Англии в 1940 году над стадионом навис непроглядный туман. Комментатор не мог разглядеть даже угол футбольной площадки. При этом ему сообщили о том, что трансляцию слушают немцы, и если они узнают о тумане, то тут же начнут бомбардировку. В итоге он на протяжении матча не подавал виду и комментировал матч, отталкиваясь от реакции фанатов на трибунах. Помните, мы несем ответственность за то, что говорим, перед ближними и перед Богом. Берегите друг друга.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: девушка, вам плохо?
1: Вы не могли бы мне открыть от эту баночку?
0: Давайте. Сейчас. Сколько вам? Ну... Сейчас, может, все-таки скоро?
1: Нет, не надо. Сейчас все будет нормально.
0: Точно?
1: Все нормально. Уже лучше.
0: Погодите, но тут у вас на баночке, на этикетке написано обезболивающее.
1: Да, боль как рукой снимает.
0: Погодите, но это не устраняет причину боли, это же обезболивающее. Давайте я вас лучше в поликлинику подброшу, разберетесь там.
1: Ненавижу иглы. И этот запах пенициллина, ненавижу.
0: Послушайте, вы только вот не обижайтесь, ладно? Но мне кажется, что, говоря языком психологов, вы находитесь в неком состоянии отрицания.
2: Ну, куда побежала? Ну, девушка, ну куда же я ж вам добра желаю, а?
3: Что, хотели помочь человеку? Да не тут-то было.
0: Что?
3: Я девушке той. В состоянии отрицания. Говоря языком психолога.
0: Вы ее знаете?
3: Работаем в одной конторе.
0: Ага, тогда, может быть, вам стоит ее попытаться уговорить к врачу, обратиться. Вы посмотрите, как она кашляет и...
3: Попыталась бы, если бы она больна была.
0: Вы что, вы что, рядом стояли? Вы что, не слышали, какие у нее хрипы в груди, как она кашляет? Это же...
3: Это все было только ради вас.
0: Фу. В смысле? Ради меня?
3: Та таблетка, которую вы ей дали. На самом деле не лекарство.
0: Да знаю я, что это не лекарство. Это просто обезболивающее, там на этикетке у нее написано.
3: Это было... Дрожи тик-так.
0: Минутку, какой еще такой тик-так? Что здесь, собственно, происходит? Это что, это розыгрыш, да? Это тут скрытая камера где-то стоит, да?
3: Мы назовем это демонстрацией.
0: Демонстрацией чего?
3: Вашего, говоря языком психологов, состояния отрицания.
0: Девушка, красавица, вы о чем толкуете, а? Вы не приняли?
3: О том, что вы смертельно больны. Тем не менее, вы пытаетесь снять симптомы при помощи различных обезболивающих.
0: Я не понимаю, о чем вы говорите. Кто вы вообще такая? Кто вы вообще такая?
3: У вас в портфеле полно книг.
0: Так, это уже не смешно. Откуда вы знаете, что у меня в портфеле? Вы что, за мной следили?
3: Нам и так о вас все известно.
0: Кто же вы?
3: Меня послали предупредить вас об опасности.
0: Хватит ломать комедию. Никто вас не посылал. Это кто вы? Признавайтесь, кто вы?
3: А он прав. Вы в самом деле в состоянии отрицания. Послушайте же меня еще раз. Вы смертельно больны. Ваши книги ставят вам неправильный диагноз. Их авторы пытаются внушить вам, что ваша проблема не болезнь, а нехватка знаний, или же нехватка мудрости, или же нехватка самоуважения, или же нехватка позитивного настроя, ну или что-нибудь еще.
0: Но я себя прекрасно чувствую. О какой болезни вы говорите?
3: Отрицание. Как начальник и говорил.
0: Да что вы все мне о своем начальнике? Что у меня за болезнь, по мнению вашего этого начальника?
3: Грех.
0: Грех.
3: Исцеление только в Божьем Сыне, который пришел в ваш мир для искупления ваших грехов.
0: Послушайте, если ваш начальник знает все, ему ведь известно то, что я сейчас скажу, не так?
3: Так ли? Но он хочет, чтобы все-таки вы произнесли это сами.
0: Хорошо. Я болен смертельно. И мне нужны не всякого рода обезболивающие таблетки, а настоящее лекарство. Скажите, а почему ваш начальник, он... Ой,

Наталья Мелешко. Пусть в вашем доме мир Христов прибудет. Вокруг бушуют страсти, зло гнетет, а вас Господь всегда хранит и любит. Покой блаженный в душу Он несет. Пусть в вашем доме вечный свет сияет, и Божий свет пусть изгоняет мрак, пусть вашу жизнь и душу освещает, от туч сомнений ограждает брак. Звучит всегда пусть в вашем доме слово Создателя и неба, и земли. Пусть истина звучит под вашим кровом, навечно впитывается детьми. Пусть в вашем доме радость пребывает, да не затмит ее ничто вовек.

0: Пусть в вашем доме пребывает счастье, и благость, и достаток, и уют. А если Бог пошлет вам тех, кто страждет, через вашу жизнь пусть ко Христу придут.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке дыхание жизни –

0: деяния апостолов.
1: А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс, придя с Друзилою, женою своею, иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал:
2: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя».
1: Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Фест, прибыв в область, через 3 дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим и злоумышляли убить его на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей и что он сам скоро отправится туда.
3: «Итак,
1: — сказал он, —
3: которые из вас могут, пусть пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его».
4: Новая музыка на свободном радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: the gift of life and breath.
1: Интересные факты.
2: Мы привыкли считать, что радуга – это полукруг. Но радуга вовсе не дуга, а целый круг. Круглую радугу можно увидеть с борта самолета или просто с большой высоты, с небоскреба или горы. Интересно, что о форме радуги сказано и в книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Эта книга входит в состав Ветхого Завета в православии и католицизме. «Взгляни на радугу и прославь сотворившего ее. Прекрасна она в сиянии своем, величественным кругом своим она обнимает небо. Руки Всевышнего распростерли ее». Сказано там.
3: Свободное радио.
4: Привет, это Александр Патлис, и это Свободное радио.

0: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на «Волнах свободного». Меня зовут Наташа Романцова. Вы уже достигли той жизненной точки, когда хочется сказать спасибо тем людям, которые вошли в вашу жизнь, сделали ее чуть лучше, прекрасней. А еще большее спасибо хочется сказать тем, кто прошел мимо. И от этого жизнь тоже не испортилась. Всем тем, кто не унывает на жизненном пути, большой-большой привет!
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

почему ты? Помни о том, для кого ты. Пусть к первым тебя не причислят. С тобой можно будет согреться, просто играй свои мысли. Просто играй свое сердце. И если играешь не с теми, не расставляй им оценок.

0: почему я не христианка?
1: Очень интересно было бы узнать.
0: Я не христианка, потому что Иисус жил в прошлом. А мы никогда не можем знать наверняка, что произошло в прошлом на самом деле.
1: Извини, ты что-то сказала?
0: Чё, глухой, что ли? Я говорю, мы никогда не можем знать наверняка, что произошло в прошлом на самом деле.
1: Что ты сказала?
0: Ну хватит уже дурачка играть, ты все прекрасно слышал. Я сказала, мы не можем знать наверняка, что происходило в прошлом на самом деле.
1: Ты что сказала?
0: Ты чего, того, да?
1: Понимаешь, как только ты что-то говоришь, твои слова уже в прошлом. И если следовать твоей логике, я не могу быть уверен даже в том, что ты вообще что-то сказала.
0: Умник тут нашелся. Эй, ты знаешь, почему я не верю в Бога?
1: Очень интересно было бы узнать.
0: Я не верю, потому что вера противоречит науке. А я верю в то, что можно увидеть, потрогать, исследовать или измерить.
1: Погоди, если я правильно тебя понимаю...
0: Да, то... я верю только в то, что можно увидеть, потрогать, исследовать и измерить.
1: Получается, ты даже собственным своим мыслям не веришь?
0: Как это мыслям? Ты что?
1: Каким микроскопом ты пользуешься, чтобы увидеть, потрогать, исследовать и измерить свои мысли?
0: Какой еще микроскоп? Ты чего?
1: Ну, а как насчет любви?
0: Любви?
1: В любовь ты, получается, тоже не веришь?
0: Почему это верю?
1: А дружба? Ненависть? Воспоминания? Бесконечность? Или, скажем,
0: ну, хватит, хватит. Понятно мне твоя точка зрения.
1: Интересно, каким образом ты ее измерил?
0: Кого ее?
1: Точку.
0: Какую еще точку?
1: Каким образом тебе удалось увидеть, потрогать, исследовать, измерить и понять мою точку зрения?
0: Ой, да ну тебя! Некогда мне тут с тобой болтать. Эй, ты знаешь, почему я не христианка?
1: Очень интересно было бы узнать.
0: Я не христианка, потому что абсолютных истин не существует.
1: А то, что ты только что сказала, это истина?
0: Ну, нет. Это истина для меня. Для меня. Понимаешь, это для меня истина.
1: А это для тебя абсолютная истина?
0: Ну, конечно. Нет, конечно, для меня это, разумеется, относительная истина.
1: Получается, ты не можешь быть уверена в своей правоте?
0: Ну, с чего это могу, конечно.
1: В таком случае, это для тебя абсолютная истина.
0: Ну, конечно. Что ты привязался в конце-то концов? Я просто хотела сказать, что абсолютных истин не существует, и точка.
1: Ну да. Получается, если то, что ты только что сказала, истина, значит, то, что ты только что сказала, ложь, которая не существует. Я правильно тебя понимаю?
0: Да ну тебя. С тобой невозможно вести разговор.

Наталья Мелешко. Господь, в Тебе нуждаюсь я, к Тебе душа моя стремится, Ты — цель заветная моя. Хочу, как капля, с морем слиться. Прекрасны все дары Твои, благодарю и поклоняюсь, но сердце голосу внемли, в Тебе самом, в Тебе нуждаюсь. Как без Тебя душа бедна, как без Тебя душа томится, я без Тебя лишь сирота, я без Тебя без крыльев птица. Господь, Тебя хочу любить, и милостью Твоей влекома Тобой дышать, Тобою жить, как хлебом насыщаться словом. В Тебе, мой Бог, нуждаюсь я, из рук Твоих я всем довольна, наполнена судьба моя Твоею щедростью привольно. В Тебе нуждаюсь я, Иисус, мне без Тебя так одиноко, я без Тебя не обойдусь, на сердце образ Твой высокий. Господь, в Тебе нуждаюсь я, к Тебе душа моя стремится, Ты все во всем, Ты жизнь моя, в Тебе я жажду раствориться.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 7 мая 1946 года Уильям Мэрион Брэнам, американский пятидесятнический проповедник и миссионер, инициатор возрождения движения исцеления, по его собственным словам, был удостоен встречи с ангелом, который направил его служение. В молодости Брэнам работал, проверяя газовые измерительные приборы в лаборатории в Нью-Олбани, где отравился газом. Его состояние было столь тяжелым, что он оказался на больничной койке перед лицом смерти. Здесь он воззвал к Богу: «Господи, если это Ты, позволь мне возвратиться на землю вновь. Я буду проповедовать Твое Евангелие во всеуслышание, с крыш домов и на углах улиц. Я буду каждому говорить об этом», — пообещал он. Уильям Брэнам рассказывал, что после этого сверхъестественного переживания и наполнения Святым Духом началось его служение как проповедника Евангелия. В 1946 году Брэнам уволился с работы, чтобы полностью погрузиться в служение Богу. Он получил приглашение провести собрание пробуждения в Сент-Луисе и за 11 дней пребывания в этом городе помолился и возложил руки на более чем 1000 человек. Успех этой кампании положил начало его поездкам по Америке и Канаде со служением пробуждения. Всемирное служение Уильяма Брэнама началось в 1950 году, когда он полетел для проведения собраний в Скандинавию, посетив Финляндию, Швецию и Норвегию. По пути он сделал остановку в Лондоне, где встретился с королем Георгом VI и молился за его исцеление. Наиболее спорным откровением Брэнама было объявление себя пророком Ильей последнего времени, так называемого лаодикийского периода церкви. Его теология оказалась странной и причудливой даже для людей, которые восхищались им как личностью. 18 декабря 1965 года Брэнам попал в аварию и через несколько дней скончался.
3: След в истории.

0: Факты.
1: Недавнее исследование показало, что промежуток, в который возможно удержать внимание человека, сократился до 8 секунд. 8 секунд – это на секунду меньше, чем может сосредоточиться на мысли рыбка, пока проплывает по окружности аквариума. Такой образ мышления прокрался и в наш подход к изучению Библии. Слово Божье превращается для нас лишь в красивый текст на фоне цветочков, который мы пробегаем взглядом, пролистывая ленту соцсетей. Но Библия – это книга, которая способна изменить нашу жизнь, если мы ее прилежно читаем и изучаем. Как развить эту привычку? Наш совет. Найдите план чтения Библии, который позволит вам понять направление, в котором вы двигаетесь, и поможет установить цели, которые вы постепенно начнете достигать. Вот увидите, ваша жизнь действительно начнет меняться.
2: Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Ольга Поварницына?
1: Как научить своего ребенка планировать свое время? Я хотела бы дать небольшой практический совет на эту тему. Приближается время каникул. У наших детей появится больше свободного времени. И наша задача как родителей состоит в том, чтобы организовать, спланировать досуг для наших детей. Если ваш ребенок дошкольного или младшего школьного возраста, вы можете спланировать его день вместе с ним. Сядьте вместе, обсудите, когда, что, какое время он будет делать. Но если же ваш ребенок уже достиг подросткового возраста, перед родителями стоит вторая задача – научить его планировать свое время самостоятельно. В нашей семье, обучая наших детей планировать свое время, мы учим придерживаться их двух основных принципов. Первый принцип – это принцип приоритета. То есть есть в течение дня какие-то дела, обязанности, которые имеют больший приоритет и должны выполняться в первую очередь. Это учеба, чтение Слова Божьего, молитва, работа по дому, дополнительное образование. И потом уже, если останется время, его можно потратить на развлечения, встречи с друзьями, игры. И второй принцип – это принцип безопасности. Наши дети, планируя свое время, должны понимать, какие занятия для них полезны, какие не полезны, какие опасны, какие безопасны. Очень важно, чтобы ребенок, подросток, сам мог научиться планировать свое время. Хорошо, если он будет это делать заранее, с вечера или с утра, а вечером вы можете вместе с ним обсудить, все ли получилось у него в течение дня. В Библии, в притче 22 глава 6 стих написано: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Если мы научим наших детей правильно планировать свое время, то в будущем это поможет им достигать большего успеха.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами!

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Открывая Божью волю. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Книга Притчи, 3 глава, 5 и 6 стихи. Мы существуем для того, чтобы прославлять Бога и исполнять Его волю. Но откуда нам знать Его волю для нас? В этом стихе Соломон дает три шага к открытию Божьей воли в наших жизнях. Первый шаг — «Надейся на Господа всем сердцем твоим». Вы не всегда будете понимать, что делает Бог или почему Он это делает. Вам нужно полностью и совершенно довериться Ему. Второй шаг — «Не полагайся на разум твой». Я удивляюсь тому, сколько стратегических совещаний собирают церковные советы для того, чтобы организовывать евангелизационные программы самым логичным и привлекательным образом. Божья воля открывается не на организационных совещаниях, но на молитвенных собраниях. Третий шаг. Во всех путях твоих познавай Его. Не принимайте решения, если вы сперва не спросили у Господа. Бог ведет очень простыми, естественными путями. И хотя мы предпочли бы сперва услышать Божью волю, чтобы нам определиться с тем, нравится нам она или нет, но Бог ведет нас другим путем. Обычно вы не слышите поющего ангела, указывающего вам определенное направление. Просто живите жизнью, посвященной Ему. Доверяйте Ему и признавайте Его, когда у вас появляется импульс двигаться в том или ином направлении. Когда вы будете так делать, Он направит стези ваши. Господь, пусть наши тела и наши жизни будут Твоими инструментами для осуществления Твоей воли на земле. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Делай, что должно. Свободное радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему:
2: Господи, вот кого ты любишь, болен.
1: Иисус, услышав то, сказал:
3: Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий.
1: Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам:
3: Пойдем опять в Иудею.
1: Ученики сказали ему:
4: Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?
1: Иисус отвечал:
3: Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним.
1: Сказав это, говорит им потом:
3: Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его.
1: Ученики его сказали:
5: Господи, если уснул, то выздоровеет.
1: Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо:
3: Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Но пойдем к нему.
1: Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам:
6: Пойдем, и мы умрем с ним.
1: Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадий в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу:
2: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но я теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог.
1: Иисус говорит ей:
3: Воскреснет брат твой.
1: Марфа сказала ему:
2: Знаешь, что воскреснет в воскресенье, в последний день.
1: Иисус сказал ей:
3: Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий, верующий в меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?
1: Она говорит ему:
2: Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир.
1: Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря:
2: Учитель здесь и зовет тебя.
1: Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с ней в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему:
2: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой.
1: Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал:
3: «Где вы положили его?»
1: Говорят ему:
2: «Господи, пойди и посмотри».
1: Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили:
7: «Смотри, как он любил его!»
1: А некоторые из них сказали:
8: Не мог ли сей, отверший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?

0: У меня к вам вопрос. Вам когда-нибудь было сложно верить в Бога, которого вы никогда не видели? В то, что Он любит вас, понимает, принимает? Недавно в моей жизни было как-то все грустно и печально. Сразу куча разных проблем навалилась. В общем, чувствовала я себя неважно, и сердце мое приуныло. Мне казалось, что я одна-одинешенька на всем белом свете. И вот как-то утром я решила записать в своем дневнике, да, у меня есть такая тетрадь, что, собственно, меня тревожит. И тут порыв сильного ветра распахнул окно у меня в комнате. И я вспомнила, как в свое время Чарльз Спёрджен сравнивал Бога с ветром, который мы чувствуем, но при этом не видим. И я поняла, что Бог действительно рядом. Когда у вас наступит тяжелый день и будет казаться, что рядом нет никого, даже Бога, вспомните, что в Писании Он обещал, что будет рядом с нами до скончания века, не оставит и не покинет. Никогда. С вами была Екатерина Елутав, просто христианка.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: стих дня.
1: Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Второе послание Тимофею, 1 глава, 9 стих.
0: Храни истину. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья. Как-то у знаменитого мастера спросили, как у вас получаются такие величественные скульптуры? Я просто убираю все лишнее. Чтобы знать, что лишнее, нужно понимать, как должно быть. Как нам не иссякнуть в попытках стать лучше? Ответ в тексте нашего дня, который мы и прочитаем из 2 послания Тимофею, 1 главы, 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Бог, и только Он, спасает и призывает званием святым. Спасение совершилось, и наши дела здесь ни при чем. В этом самая главная суть благовестия. Божье призвание – это не результат самореализации человека в попытках спасти себя, а действие Бога. Господь берет человека из опасного положения и делает его совершенным во Христе. Но всегда остается соблазн добавить к этому великому подвигу благодати что-то еще, хоть какую-то малость нашего участия. Неужели ничего нет? Что мы можем добавить? Ничего, друзья. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Все до одного. Но есть и другая крайность – рассматривать собственно спасение как нечто самостоятельное, оторванное от его автора. Теолог и писатель Кьеркегор подмечает, какой смысл в слове «моя», ведь оно не обозначает того, что принадлежит мне, но то, чему принадлежу я, что заключает в себе все мое существо, мой Бог. Ведь это не тот Бог, который принадлежит мне, но тот, которому принадлежу я. Поэтому, рассуждая о спасении, мы не можем рассматривать его вне Спасителя. В этом смысле правильнее сказать «не спасение», принадлежит мне, а я принадлежу Спасителю со всем своим несовершенством, но его по Божьей воле через веру во Христа. Человек по своей природе не может генерировать духовную жизнь, любовь, терпение или святость из себя. Мы можем быть лишь сосудами, через которые течет живительная вода от Бога. Наши попытки отдавать, не принимая, могут закончиться опустошением и различного рода духовным выгоранием. Нельзя делиться тем, чем сам не наполнен. Признавать лишь, что Иисус Христос когда-то умер на кресте, еще недостаточно. Нужно, чтобы этот факт вошел в нашу жизнь, стал личным опытом и проявился как мощный генератор, как сила, способная привести в действие все наше существо. С вами был пастор Бут Олег. До свидания.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Я очень люблю языки и филологию и заинтересовалась тем, что в русском языке слово «свет» и «свят» звучат почти одинаково. Как утверждают словари, прославянское слово «свент» происходит от индоевропейского и означает «цвести». В прямом и переносном смысле – «плодоносить». Святость и свет – это сущность Бога. И Бог полностью, безоговорочно, абсолютно свят, без тени греха, без пятна беззакония и без намека на несправедливость. В словах «Бог есть свет» и «нет в нем никакой тьмы» вся суть благовестия. Все живое тянется к свету, также и наша душа. Об истинном Божьем свете говорим на Свободном радио.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Изначально был тот, кто является Словом. Он был с Богом, и Он был Бог. Он изначально был с Богом. Через Него все было сотворено, ничто не было сотворено без Него. Он был источником жизни, и жизнь была светом для людей. Свет сияет во тьме, и тьма его поглотить не смогла. Был человек, посланный Богом, имя его Иоанн. Он пришел для свидетельства, для того, чтобы стать свидетелем света и чтобы поверили все через него. Сам он не был светом, но пришел для того, чтобы стать свидетелем света. Этот свет был истинный свет, освещающий всех, кто рождается в мир. Он был в мире, но хотя мир через него сотворен, мир его не узнал. Он пришел к своим, но свои его не приняли. Тем же, кто принял его, он даровал право быть детьми Бога. Это те, кто верит в него, кто родился не от крови, не от плотской страсти, не от мужского желания, но от Бога.
2: Это «Свободное радио».

0: And you stepped into the dark, 'cause that's just the kind of God you are.
1: Наталья Мелешко. Бушует море, вздымает волны, грозит цунами, чтоб все снести. Страшится разум тревоги полной, и плоть трепещет, где ей спастись? В испуге чувства и слух, и зрение, и душу ужас ввергает в мрак. Волна накроет, в том нет сомнения, и очевидно, все это так. В житейской буре гремят раскаты, а челн мой утлый и мал, и слаб. Но если верой душа богата, Спаситель с неба спускает трап. И пусть бушует вокруг стихия, и духи злобы наводят страх, и дух мой слабый теряет силы, ведь я без Бога всего лишь прах. Глазами веры ищу спасение. Христос Спаситель, моя скала, и Он дарует мне избавление. И вот шагаю я по волнам.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: 100 нескучных историй. Молитва уборщицы. Как-то раз один христианский проповедник был проездом в небольшом городке, где ему представилась возможность произнести проповедь в местной гостинице. Люди слушали оратора со вниманием, а после проповеди тепло его благодарили. Когда уже все разошлись, к нему подошла одна неопрятно одетая женщина с печальным лицом. «Спасибо за сегодняшнее выступление», – прошептала она. «Я еще никогда не слышала такого интересного и доходчивого рассказа о Боге. Вы пробудили во мне веру. Вот только мне очень трудно дается все новое. Я простая уборщица, работаю в этой гостинице всю жизнь. Средняя школа – вот все мое образование. Боюсь, я даже помолиться не смогу. А очень хотелось бы попробовать». «Не переживайте», – приветливо ответил проповедник. «Я научу вас простой молитве. Вы будете произносить ее каждый день в течение недели, пока я опять не вернусь сюда. Тогда мы с вами поговорим обо всем подробней. Только, пожалуйста, пусть это будет очень короткая молитва, длинную мне не запомнить». «Она очень короткая, лишь 5 слов. По одному слову для каждого пальца на вашей руке, так что вы не забудете. Вот она». И проповедник произнес молитву, загибая пальцы. «Господи, покажи мне, какая я». Когда через неделю проповедник вернулся, то, поздоровавшись с директором гостиницы, он первым делом навел справки о здешней уборщице. Директор подсказал, где ее искать, заметив при этом, что упомянутая уборщица уже неделю не в духе, отпугивая всех посетителей своим угрюмым мрачным видом. «Она все время плачет и плачет. Если так будет и дальше продолжаться, мне придется ее уволить». «Не спешите с этим», — ответил проповедник. «Думаю, что все скоро наладится». Найдя работницу в одном из служебных помещений, мужчина окликнул ее. «Добрый день! Вот и я вернулся, как обещал. Скажите, вы ведь не забыли ту молитву, которой я вас научил? Молились ли вы каждый день?» Слезы брызнули из глаз бедной женщины. Она всплеснула руками. «Я повторяю ее постоянно, и мне становится все хуже. Каждый день мне приходят на память былые грехи. Я еще никогда не осознавала так ясно, насколько нечисто мое сердце, мысли, как эгоистичны желания, мотивы. Что же мне делать со всем этим? На сердце так тяжело». «Я скажу вам, что делать». Проповедник взял дрожащие руки женщины в свои руки. «Не молитесь больше этой молитвой. Я научу вас другой».
1: «Другой? Хорошо, но только короткой. Не забывайте, я не ученый и не могу много запомнить».
0: «Очень короткой. Как и раньше, только 5 слов. По одному слову для каждого пальца на вашей руке. Вот она. Господи, покажи мне, какой ты».
1: «И как долго я должна молиться этими словами?»
0: «Вы можете молиться так всю свою жизнь». На этом проповедник попрощался с женщиной, решив пока ничего больше не говорить. И только через несколько лет он снова посетил те места, чтобы провести богослужение в новой церкви, построенной совсем рядом с гостиницей. Церковь была полна людьми, большей частью это была молодежь. В глазах этих юношей и девушек без труда читалась искренняя вера и любовь к Богу. Когда наш проповедник выразил по этому поводу свое восхищение, ему ответили: «Все это во многом заслуга одной семейной пары, что живет неподалеку. Поженились они не так давно и теперь вместе проводят колоссальную работу среди детей и подростков, оказывая на них огромное влияние своей верой и знаниями. И это при том, что жена вообще не имеет никакого образования». «Вот как? А нельзя ли с ней встретиться?» Оказалось, что женщина еще не ушла, и ее попросили подойти побеседовать с проповедником. Через минуту к нему подошла улыбающаяся, аккуратно одетая женщина. «Вы ведь меня узнаете, не так ли?» – спросила она и засмеялась, увидев на лице мужчины растерянность. «Помните молитву по слову на каждый палец, которой вы научили плачущую уборщицу? Это я! Вспомнили?» Конечно, он сразу обо всем вспомнил, хотя узнать женщину было не так-то просто. А она продолжала: «После того, как вы уехали, Я молилась вашей молитвой каждый день. Господи, покажи мне, какой ты. И он показал мне. Бог показал мне, какой он добрый, любящий отец, заботливый друг, чуткий наставник, великий Господь, праведный судья и милостивый спаситель. И я учусь все больше любить его. И поверьте, я буду молиться этой молитвой до тех пор, пока не увижу его однажды на небесах, лицом к лицу. Та печаль, которая перед Богом, приводит к покаянию, а покаяние – к спасению, о чем не придется жалеть. А обычная в этом мире печаль приводит к смерти. Новый Завет, второе послание апостола Павла к Коринфянам. Как ни горько это, но нам необходимо увидеть и признать свою глубокую греховность. Признать, что жили без Бога. Но тем больше будет радость, когда мы поймем, что, несмотря на все это, Бог по-прежнему нас любит. Он желает простить и иметь с нами близкие отношения. Какое же счастье познать Бога, открыть для себя Его доброту, Его любовь. Оказывается, в Боге есть все, что нам нужно. Он – наше спасение, наша победа над грехами. Он – источник любви, мудрости, источник утешения и вечной радости. Все меняется, когда мы не только отвращаемся от грехов, но и обращаемся к Богу.
2: Свободное радио. Новая музыка на свободном радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Всем привет, друзья! Это «Музыкальная среда» и ее ведущий Андрей Стародубцев. Дисклеймер. На выборе группы в этом выпуске настояла моя дочь.
1: Если не спишь, давай зажжем. Если масло горит, подольем еще. Смотри, в жизни должно быть что-то еще. Пора добавить соль, пора добавить соль.
0: Широкие штаны, яркие оверсайз-футболки, кепки, все как полагается. Идем к сцене. И вдруг слышу за спиной детский голос. «Ой, мам! А это клоуны приехали выступать?» Да, сейчас трудно в это поверить, но 17 лет моей жизни были посвящены хип-хоп-музыке. Сначала один, а потом в составе группы Lightline мы сочиняли, записывали и регулярно выступали.
2: Это

0: церквях, на выездах и конференциях, в детских домах, клубах, а иногда даже в совершенно неожиданных местах. Например, на городском конкурсе самодеятельности в городе Петушки, откуда нас погнали с криками «Проваливайте со сцены!». Иногда песни рождались под вдохновением Писания.
1: Слышишь, мы ждем, слышишь, за этим серым небом все не закончится. Слышишь, пойдем, дальше дыши.
0: Иногда как обращение и даже вызов своему поколению.
2: Включай, что выше плеч, взлетай все выше, выше. Включай, что выше плеч, ставь планку выше.
0: А иногда после шока от смерти близкого человека.

0: крестик или нолик.
1: Light Line были не просто музыкальной группой. Это была настоящая дружба и дерзкие проекты. Например, такие как фестиваль Rap and Praise 3, организованный как коллаборация с Московским театром Нота Бена и собравший на одной сцене таких мастодонтов христианской рэп-музыки, как Gospel People, 4JL, DJ Elf и многих других. Любопытно, что свой последний альбом «Пандемия» мы выпустили за 2 месяца до того, как в СМИ впервые прозвучало словосочетание «пандемия коронавируса».
2: Их зараза всемирная, медицина бессильна, это болезнь ест тебя изнутри, и ты влип. Когда вроде есть, что есть, и где жить, выжить, больше выгоды, так живет этот мир.
1: За все время существования Light Line было разное. Менялись времена, менялись песни, менялся состав. Но неизменным оставалось одно — мы старались быть искренними и всегда искали вдохновение от Бога. Надеюсь, это было заметно.
3: Только вера дает мне жизнь.
4: Я тоже верил в то, что успех принесет смысл. Искал его в признании и стремился ввысь. Надеялся на то, что чувства не врут. Но каждый раз мой навигатор перестраивал маршрут.
1: Сегодня мы послушаем песню, которую мы исполняли, пожалуй, наибольшее количество раз. Это мотивирующий и всегда злободневный трек «Прорвемся».
4: Будильник отложенный, я нашел себя спящим. Ни кофе, ни душ не может быть таким бодрящим. Захлопни дверь, да выключи, тоже бесценный опыт. Впрочем, не время для робота, вперед на работу. Короткая ночь, сон прервал насильно, как с низкого старта в точку. Не сили меня, 5 минут и мчишь прочь. Бледно-синее утро, быстрый день, нужны усилия на надрыве. Покой только снится, надо пахать, какая синяя птица. Надо ломать себя и трудиться. Нет, жизни пряник с сахаром в этой столице. Как будто иногда все вокруг против. Пробки, прессинг, болезнь, загруз на работе. Но сколько бы тебя ни сжимало в тисках, проблема нерешаема только в твоих мозгах.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «И вы, молодые, также подчиняйтесь старшим, и все, служа друг другу, облекитесь в смирение, потому что Бог противится гордецам, а кротким дарует милость. Итак, склонитесь смиренно перед могучей десницей Бога, и Он в свое время возвысит вас. Все свои заботы возложите на Него, ведь Он печется о вас».
2: Свободное радио рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: 7 мая 1946 года Уильям Мэрион Брэнам, американский пятидесятнический проповедник и миссионер, инициатор возрождения